к лишениям терпеливый. Все-таки лагерь это, братец, не курорт. Менты здесь нюхают носами, даже ксивы. Здесь не кино, браток, здесь все наоборот. Бабы красивые приходят только ночью. Здесь каторжанин вольный только лишь во сне. Кого сломает лагерь, а кого поднимет? Кого по глупости поставит и к стене?

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон» 2026 осталось 99 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: любите же, а полюбите кто-нибудь.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
6: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекание.
5: Из-за чего это происходит?
6: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
5: А чем это грозит?
6: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Степенор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Степеноре вы можете по номеру *125. Звоните с мобильного *125. Звонки по России бесплатные и анонимные. *125.
5: Чем конкретно компоненты Степенора могут быть полезны мужчинам?
6: Тем, что формула Степенора создавалась для поддержки размера простаты. Ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Степенора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
5: Узнать все о Степеноре можно по номеру *125. Звоните с мобильного *125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
6: Но это не все. Состав Степенора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Степенору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
5: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру *125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Степенор. Звонки по России бесплатные и анонимные. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберет, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой.

с тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не беру, и тут про таких не пою.

если ж он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить «Commander» абсолютно бесплатно. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. С половым бессилием сталкивается каждый 10-й мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» — натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите «Commander» бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

через душу в твоей беде себя виню. Поверь, я клятву не нарушу, я просто медленно люблю. Я жизнь свою на две делю, я просто

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо. Списывают все на возраст. Но проблема в другом.
4: А в чем?
5: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
4: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
5: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
4: И что же делать?
5: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
4: Впервые слышу.
5: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз Аполлон».
4: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз Аполлон»?
5: «Союз Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
4: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
5: Любой в такой момент может почувствовать счастье, когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
4: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

этом тесном, неуютном мире. Нам очень хорошо вдвоем сейчас. Забыв про все, одни в пустой квартире. И только кошка знает все о нас. А ты коснешься моих рук, и слышен только сердце стук. И у тебя сейчас одно.

давно, почти не удивляясь. И только кошка помнит, что весна. А ты коснешься моих рук.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

наш тесный круг не каждый попадал. И вот однажды проклятая дата его привел с собой и сказал: со мной он, нальем ему, ребята. Его привел с собой и сказал: со мной он, нальем ему, ребята. Он пил, как все,

подряд. Ошибся я, простите мне, ребята, суда не помню, было мне не в мочь. Потом барак холодный, как могила,

прошла, прошла ты и не оглянулась даже, а вокруг магнолия цвела. Ах, это белозубая кокетка меня сразила в раз и наповал. Не девочка, а сладкая конфетка, давно таких Господь не создавал.

пришла, как хищная пантера пронеслась и мною, как мальчишкой, овладела. Я взгляд мой страстный обожглась. О, чужеземка из страны бананов, зачем на твой соблазн поддался я? Глазам твоим поверил слишком рано, кукла темнокожая моя.

0: Реклама.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить «Commander» абсолютно бесплатно. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. С половым бессилием сталкивается каждый 10-й мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» — натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите «Commander» бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой.

0: радио «Шансон».
1: 7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Регионы хотят наделить правом вводить налоговый вычет для молодых специалистов. В Госдуму сегодня внесут соответствующий законопроект. Он предлагает разрешить региональным парламентам устанавливать вычет для налогоплательщиков не старше 35 лет, имеющих среднее или высшее профессиональное образование и работающих по специальностям в сфере медицины, образования, культуры и искусства, а также для научно-педагогических работников. Согласно проекту, регионы смогут самостоятельно принимать решения о введении льготы, определять ее размер, перечень должностей и профессий. Кроме того, регионы получат возможность вводить дополнительные условия для получения вычета, например, требования к стажу работы по специальности или периоду проживания на конкретной территории. Правительство усовершенствует систему подготовки медицинских кадров. Реформа коснется целевого приема, образовательных программ, повышения квалификации, а также укрепления кадрового и научного потенциала профильных организаций. Об этом сообщает ТАСС. Ответственными назначены Минздрав, Миноборнауки, Минпросвещение, Роструд, региональные власти и заказчики целевого обучения. Первые результаты Кабмин ожидает получить уже в следующем году, после чего отчетность станет ежегодной. Проект предполагает развитие волонтерства и наставничества, а также введение дополнительных мер социальной поддержки для медработников. Минпросвещение предложило с 1 сентября разделить предмет «Основы безопасности и защиты Родины» на два отдельных обязательных курса – «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Об этом сообщает РИА Новости. Обучение будет основано на практических навыках, которые позволят школьникам защитить себя в быту, городе, на природе и в цифровом пространстве, а также подготовит их к осознанному отношению к безопасности страны. Каждый из двух курсов будет рассчитан на 34 часа, что обеспечит непрерывность изучения предмета в основной и средней школах. Новые правила вступят в силу для тех, кто перейдет в 8-й и будет принят в 10-й класс с 1 сентября. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Вы наверняка замечали, что у каждого помещения, у каждого дома есть свой запах. Впрочем, как и у человека. И вот эти ольфакторные ощущения, они нам очень дают яркие воспоминания и ощущения. Всем желаю здравствовать. Вы на волнах душевного радио. Денис Денисов заступил в эфир чудесного дня в нашей компании. Прямо сейчас. Марракеш. По судьбе.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Сегодня речь о подарках. Прямо-таки она очень актуальна, потому что отмечается день дарения тех самых подарков. Еще есть повод отметить день рождения кондиционера. Ну и, собственно, вот эти эмоции, которые эмоджи называют по-разному, смайлики, в общем, тоже свой день рождения отмечают. Праздников великое множество. Ежедневно в компании «Радио Шансон» самые актуальные, самые позитивные, самые душевные отмечаются всегда замечательно.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: В Калая Марья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8-911-421-74-93 с 9 до 17 часов.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Ведь она халвы не раздает, а чаще нас за шиворот берет. А жизнь всегда и в случае твоем

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.
2: Тверь 104.8 FM.
3: Девчонка, платье шикаля Париж, колье на 600-й Мерседес. Пришла в кабак, Иосиф в нем завис.

краеведческая точность в этой песне Михаила Круга, ярославская, действительно, казалось бы, передает прогулку, пары, лица и персоналии упомянутые здесь тоже существовали, и прототипы так точно, даже есть конкретные имена, но это вы найдете с легкостью, не будем вдаваться в детали, и стало это на самом-то деле даже настоящим туристическим маршрутом. Вот так. Музыкальное произведение создает еще и другие кластеры в реальной жизни. Вот это здорово.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 99 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легенда. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте Радио Шансон.ру. Категория 12+.
6: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
7: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя, извини, просто

0: Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал.
1: Такое ощущение, будто лето в середине июля уже устало. И сегодня, допустим, в столичном регионе и в Подмосковье температура была около 5 градусов со знаком плюс, что характерно для сентября середины. Вот как бы хочется согреться. А вот и теплая, душевная, согревательная песня сентябрьская.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день. Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
2: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Текайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
1: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Владельцы частных АЗС и крупные сети начали массово распродавать заправки. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные маркетплейсов. На торговых площадках и сайтах компании опубликовали свыше 150 объявлений о продаже заправок. Цена варьируется от 1 до 150 миллионов рублей в зависимости от географии, оснащения, срока работы и формата. Так, в Уфе сеть из 13 станций оценили в 350 миллионов. Владельцы сообщают об ухудшении финансового положения. Компании продают заправки в Астраханской, Ростовской, Тамбовской, Нижегородской, Тверской областях и других регионах. Продажи легковушек с пробегом в России по итогам июня выросли на 8,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. За прошлый месяц сограждане купили более 507 тысяч подержанных авто. Самой популярной маркой остается «Лада» – 114 тысяч, сообщило аналитическое агентство «Автостат». В топ-5 вошли также «Тойота», «Киа», «Хёндай» и «Фольксваген». Всего за первое полугодие россияне приобрели без малого 3 миллиона легковых автомобилей с пробегом. Правительство поставило цель по переходу всех госслужащих на национальную платформу МАКС к 30-му году, следует из распоряжения Кабмина. Также к этому времени должен произойти перевод всех работников госвласти на отечественные коммуникационные сервисы автоматизированного рабочего места. Мессенджер МАКС был официально представлен в марте прошлого года. Он позволяет пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Россияне пересели на дорогие велосипеды. Более половины опрошенных уже сменили бюджетную модель на более дорогую. Каждый десятый купил модель стоимостью более 100 тысяч рублей. 9% ездят на велосипедах за 200 тысяч и выше, показал недавний опрос. Чаще всего покупатели объясняют выбор желанием получить велосипед с улучшенными техническими характеристиками. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

посыпать голову пеплом, ну так себе занятие. Сожалеть о прожитом, зачем? Уже изменить ничего нельзя. На здоровье позаботиться, вот это самое то. Спонсор этого часа – Юсуповская больница. Боль в суставах не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Господа хорошие, всем желаю здравствовать. Денис Денисов, студия «Радио Шансон».

Танцы – это хорошо, танцы – это по-нашему, ведь и сразу легче становится, и вообще понятно, что у тебя на уме, и насколько ты устал и умеешь хорошо отдыхать. 14 ноября встречаемся в столичной лайф-арене для того, чтобы, разгуляться. Это же наше легендарное мероприятие, которое действительно любят, ценят и планируют его посещение. Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Лесоповал, Татьяна Куртукова, Холла, Чепик, Владимир Ждамиров и сколько еще из звезд наших драгоценных любимых будут нас баловать своими песнями и настроением. Вы же наверняка зайдете на сайт radioshanson.ru, выберите себе билетики, приобретете их и зажжем. Кстати, Алексей Петрухин тоже там будет. И мероприятие для лиц старше 12 лет.

0: Самсон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Несмотря на то, что привычные автопроизводители нас покинули довольно давно, большая немецкая тройка снова в игре, но теперь по особым правилам параллельного импорта. В первой половине 2026 года продажи BMW, Audi и Mercedes-Benz в России взлетели на 94% до 18,5 тысяч машин. Официальных поставок, конечно же, нет, а любовь к немецкому премиуму никуда не делась. Лидером продаж стала BMW с 7551 проданным автомобилем. Это на 43% больше, чем в аналогичный период прошлого года. На второе место ворвалась Audi с ростом аж на 463% и 5839 проданными машинами. Замыкает тройку Mercedes-Benz, прибавивший 60% и реализовавший 5071 автомобиль. Любопытно, что у Audi 85% машин китайской сборки, у BMW 46%, а у Mercedes-Benz всего 5%. Похоже, география производства уже не так важна. Главное, чтобы значок на капоте был правильный. При этом общий рынок новых автомобилей тоже подрос на 14,8% до 608 618 машин. Так что мы с вами не просто покупаем машины, а делаем это с размахом и вкусом. Это самая приятная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Откровенный музыкальный диалог на рубеже знакового события мамы и дочери. Наверняка многие из наших слушателей уже знакомы с этим и видят, как их дочери становятся уже женами и мамочками, или готовятся к этому и безмерно счастливы. А выпускные переживают родители. А когда ребенок в школу идет. В общем, этих ситуаций очень много. И как приятно, что их мы проживаем вместе. В компании «Радио Шансон» и «Душевных песен».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

Пытаемся мы порой забыть те или иные перипетии с нами происходящие, особенно касающиеся дел сердечных. Да, на какое-то время это получается. В работу ударимся, в спорт или какие-то другие занятия. Но потом, когда остаемся наедине с собой, все это всплывает. И как же сложно это все отпустить. Но должно. И тогда жить станет легче.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: Цены на бензин в России продолжат расти. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Доступность автокредитов продолжает расти. По данным финансовой платформы «Е-кредит», в течение июня средняя ставка опустилась на 0,2 пункта, а с января больше, чем на 1% пункт. Теперь автокредиты в среднем выдают по ставке 10,3%. И параллельно выросло одобрение кредитов с 73% в начале месяца до 77% к концу. В целом, сейчас неплохое время для покупки машины в кредит, но учитывайте личную финансовую ситуацию. Уровень дохода, риски его снижения, кредитную стоимость и первый взнос. Цены на бензин в России продолжают расти. Темпы заметно выше инфляции. В июне только за месяц 92-й подорожал на 7%, 95-й на 6,5%. К прошлому году цены выросли почти на 20%. Среди причин – внеплановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, сезонный рост спроса, ажиотаж на заправках и рост налогов. Предположительно, период резкого роста цен завершился. В июле-августе ожидают замедления темпов роста цен на топливо или даже их снижения. Страховые компании будут создавать службы противодействия мошенникам. В Госдуме рассматривают законопроект, который дополнит правила организации страхового дела. Страховщиков обяжут создавать направления, которые будут целенаправленно искать признаки мошенничества, проверять подозрительные случаи и взаимодействовать с госорганами. Одна из причин разгула мошенничества по ОСАГО в том, что страховым компаниям не особенно нужно было с ним бороться. Проще заложить расходы на выплаты мошенникам в тарифы. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 9 утра в Костомукше. Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
1: Добрый день, с новостями у микрофона Екатерина Бажова. Власти Карелии обсудят возможность заправлять топливо в канистры. По информации руководителя топливного оперштаба республики Андрея Сергеева, очереди на АЗС региона уменьшились. Поэтому вводить новые ограничительные меры чиновники сейчас не планируют. Жителей также волнует возможность вновь заправлять бензин в канистры. Премьер-министр пообещал, что этот вопрос на оперштабе рассмотрят в конце этой недели. Если стабилизация ситуации на АЗС продолжится, заправлять в канистры разрешат. Причем это должно произойти сразу на всех АЗС республики. По поводу снятия нынешних лимитов 30 литров бензина Андрей Сергеев уточнил, что пока этот вопрос рассматриваться не будет. В Костомукше уберут стихийные свалки. Администрация округа сейчас ищет подрядчиков на эти работы. Все заинтересованные лица могут до 20 июля подать заявку на выполнение санитарной очистки муниципальной территории. Речь идет именно о ликвидации несанкционированных свалок на городских землях. Подробная информация о видах работы и требованиях к подрядчику опубликована в техническом задании. Оно размещено в официальном паблике округа ВКонтакте. Депутаты Костомукши инициируют проверку по поводу отключения света на дачах. Сразу на нескольких СНТ в окрестностях Костомукши в этом сезоне происходит систематическое несанкционированное отключение электроэнергии. Эту проблему депутаты обсуждали на комиссии по жилищной политике, городскому и коммунальному хозяйству с участием представителей компаний ПСК и РЖД. Председатель Совета округа Елена Соболева подчеркнула, что подобные ситуации не должны повторяться, необходимо принять соответствующие технические меры. Депутаты также направили обращение во все организации, обслуживающие оборудование. Однако отключения света на дачных участках не прекратились, после чего Совет округа совместно с председателями пострадавших СНТ направил заявление прокурору республики с просьбой принять меры прокурорского реагирования. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукши переменную облачность. Осадков не ожидается. Ветер будет юго-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 21 градуса. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

под песню Виктора Королева «Хочется танцевать». Боль в суставах не должна быть приговором. Спонсор этого часа – Юсуповская больница. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. О, нейроклиника. Всем желаю здравствовать, танцев, настроения в эту пятницу. С вами Денис Денисов и Радио Шансон.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

и ко мне не лезь. Слава Богу, силы и деньжонки есть. От лихой удачи я не уходил. Был бы друг, а значит, он бы подтвердил. Выплеснуть бы в харю этому жиду.

0: Ты парень в доску свой и тоже пьешь когда-то до упада.
1: Эх, все-таки возлияния избыточные, ну, никому еще не приносили пользы. А сразу на ум приходит вот эта из песни, классика, извозчик. Я не извозчик, я водитель кобылы. Как же это было давно. Хотя всего лишь несколько десятков лет назад еще по Москве рассекали гужевые повозки, и извозчиков было в достатке. Но зато у нас шансон всегда был, всегда будет.

0: Радиошансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Да-да-да, все, что нельзя найти в других, вы находите здесь, на волнах душевного радио. Всем прекрасного дня. Песни, музыка, пляски, смыслы. Вот что мы находим вместе.

0: Реклама.
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
8: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 99 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: просто шутка.
1: Как обычно, мы верим в хорошее, а готовимся к худшему. А у меня вопросик тогда. А жить, когда мы успеем, а? Вот скажите, пожалуйста. Вот из этой парадигмы здесь и сейчас видим приятные моменты. Они точно есть.

0: Радио «Шансон».
1: 10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Российские аграрии будут обеспечены топливом для проведения уборочной кампании и будущей посевной. В некоторых регионах есть сложности. С каждым из них ситуацию будут решать отдельно, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут. По ее словам, уборочная кампания идет активно. Уже собрано более 21 миллиона тонн зерновых. Минсельхоз ожидает в этом году хороший урожай, особенно на юге страны. Средний размер микрозайма вырос более чем на 60% за год. В первом полугодии эта сумма достигла 22 800 рублей. К сравнению с годом ранее, россияне брали в среднем около 14 тысяч, сообщает газета «Ру». По словам аналитиков, женщины оформляют более крупные займы, чем мужчины – 25 тысяч против 21. Туристы из Индии стали чаще посещать Москву. В прошлом году столицу посетили 109 тысяч индийцев. Турпоток вернулся к допандемийным показателям. Уже за первый квартал текущего года число туристов из этой страны выросло на 26% по сравнению с показателями 2025-го. Как пишет российская газета, индийских туристов привлекает сочетание достопримечательностей и современной городской среды. Столица развивает концепцию «Москва-плюс». Путешественники прибывают в Москву, а затем едут по другим городам. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным сервиса «Яндекс.Погода», сейчас в Москве плюс 17, днем до плюс 21. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

вообще сам решай, кого звать тебе на праздник к столу, кого зря, наверное, не приглашай. Ну, а мне оставь билет на

Любит Санкт-Петербург, кто-то Москву, но в любом случае кто-то и не любит. Вот так, это дело вкуса. Приехать или жить, тем более разные доводы и у тех, и у других. Но делать это всегда прекрасно, когда вы чувствуете себя великолепно. Спонсор этого часа — Юсуповская больница. Боль в суставах не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье, комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. О, нейроклиника. Господа хорошие, Михаил Круг прямо сейчас о том, как провести пятницу.

Есть сказка о путешествиях, а есть реальная акция «Игра» в прямом эфире. Радио «Шансон», «Счастливая каюта». В середине часа будем звонить тем, кто уже успел запрыгнуть к нам в лукошко, зарегистрироваться.

0: Радиостанционка «Стамукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Да, все это речь об Астории Гранде и нашей акции «Счастливая каюта». Так, сейчас будем мы звонить одному из наших слушателей или слушательниц, кто зарегистрировался на сайте radioshanson.ru. Учитываем возраст, обязательно старше 18 лет. И будем сейчас знакомиться, спрашивать. Так, алло, здравствуйте, это Радио Шансон.
1: Слушаю.
0: Давайте знакомиться. Денис Денисов, это я, а вы?
1: Евгений.
0: Евгений. Так, подсказывает мне редактор Евгений Викторович.
1: Точно.
0: Ай, хорошо. А в какой регион мы позвонили?
1: Тюмень.
0: Ого, Тюмень. Большой привет. Ну что, вы готовы поучаствовать? Знаете шансон, знаете наши советские классические хорошие, добрые песни. Ой, песни, фильмы. Ну и, конечно, немного о Турции. Есть такое?
1: Будем пробовать.
0: Ага, хорошо. Тогда напоминаю и вам правила, и всем нашим слушателям, кто тоже будет участвовать, да и так про себя отвечать. Задаю я 3 вопроса на обозначенные выше темы, даю варианты ответов, среди которых точно есть правильный. На все про все у нас минута, если отвечаете. Ну что, буду вас поздравлять и радоваться. Держу кулачки и желаю вам удачи. Вы готовы?
1: Готов?
0: Ну, я должен по законам жанра и драматургии немножечко понагнетать. Это будут очень сложные вопросы, на которые ответит только знаток. Но вас этим не испугаешь, я чувствую. Итак,
2: время пошло!
0: Внимание, Евгений, в каком городе, согласно песне Сергея Трофимова, шашлычок да под коньячок...
1: Сочи!
0: Хорошо! Приняли. А вдруг скажете что-нибудь еще? Приняли. Даже варианты не нужно озвучивать. Какой турецкий напиток включен в список наследия ЮНЕСКО? Кофе, коньяк, квас.
1: Кофе.
0: Кофе, коньяк, квас. Вы считаете кофе? Хорошо, приняли. Знаменитая улица из фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром»? Третья улица Строителей, дом 25. Вторая парковая, дом 33. Или третий проектируемый проезд, дом 10.
1: Строителей.
0: Строителей 20.
1: Строителей.
0: Вот, слушайте, ну как это у вас получается? Евгений, ну вы красавчик. Тут не дать не взять настоящий знаток и эксперт. Вот как вам это удается?
1: Возраст просто.
0: Ой, ладно вот это все делать скидки. Возраст. Вы мужчина в самом расцвете сил. Любите варенье и вообще хозяйственник.
1: Ну да.
0: Ну вот, скромность в этом вопросе нам ни к чему. Я вас поздравляю еще разок. Кому вы передадите привет, и потом не кладите трубочку, нам нужно будет поговорить за эфиром.
1: Всем городу Тюмени привет.
0: Так, принято. Пожелание может быть какое-то?
1: Не, удачи всем.
0: Золотой человек. Спасибо вам, Евгений Викторович, еще разок за такой позитив, за такую экспертность в эфире. Заходите на сайт radioshanson.ru, наши драгоценные слушатели, регистрируйтесь, и еще есть возможность впрыгнуть, так сказать, в счастливую каюту и отправиться в путешествие на борту Астория Гранде. Ну а в остальном все зависит от вас и талики удачи.
2: Счастливая каюта на радио Шансон.

0: любить обещал.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Подумай сам.
1: Значит, ты уйдешь в поисках разлуки.
2: Музыки много, шансон один.

0: Как мы знаем, цветов в палитре гораздо больше, чем черный и белый. Ну хорошо, кто-то еще полутон отличает, серенький. А как же яркие краски? А как
1: же... Радиошансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
2: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
1: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон».
1: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Туристы стали реже ездить летом на курорты юга России. Союз туриндустрии оценил, что в июне количество бронирований снизилось на 4%. Как сообщает РБК, турпоток в Крым и Краснодарский край упал, но часть туристов вернула Анапа, которая полноценно открыла сезон после ситуации с мазутом. По данным РЖД, спрос на поездки в этом направлении вырос более чем на четверть. Летом многие граждане скорректировали планы на отдых на фоне проблем с топливом и участившихся атак беспилотников. В Минэкономразвитии ожидают, что бронирования турпоездок будут расти по мере стабилизации обстановки. Производство одежды, обуви, сумок и тканей в России взлетело на 25% по итогам прошлого года. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Иван Куликов. По его словам, в целом легкая промышленность демонстрирует рост в течение последних 5 лет. Куликов отметил, что потребительский сегмент ощущает давление со стороны импортных товаров, в том числе поставляемых по серым схемам в обход различных сборов. Задача правительства – выровнять условия на рынке, чтобы продукция иностранных производителей не могла продаваться дешевле, чем отечественные товары. Более 10 тысяч московских школьников улучшили результаты ЕГЭ после пересдачи. 56 выпускников получили максимальные 100 баллов, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова. Дополнительные дни основного периода ЕГЭ прошли 8 и 9 июля. Всего в этом году госэкзамены сдавали более 93 тысяч человек. Трамвайный парк Москвы на 100% обеспечен низкопольными вагонами нового поколения с климат-контролем. Современными вагонами обеспечены все 36 городских маршрутов, сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Лексутов. Система климат-контроля в автоматическом режиме регулирует оптимальную температуру в салоне в любую погоду. В жару включается охлаждение, а в холод поддерживается тепло. Кроме того, трамваи оснащены USB-разъемами для зарядки телефонов, информационными экранами, местами для маломобильных пассажиров, площадками для колясок и велосипедов. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Ностальгически романтическое. Александр Яковлевич Розенбаум в 62-м году. Как раз-то все в названии и сказано. А какой сюжет? Красота до заглядения. Хоть кино снимай. Вот это и есть секрет. Удивительный. Песен, которые на волнах душевного радио нам так любы. Денис Денисов у микрофона. Продолжаем увлекательное путешествие вместе.

Султан Благочев на волнах душевного. Кстати, вместе с нами по волнам бархатным в отеле «Титаник Делюкс Гольф Белек». Он в компании других артистов: Михаила Бублика, Алексея Петрухина, Сергея Любавина, Анатолия Полотно, Феди Карманова, Евгения Кемеровского, Сергея Куренкова будут там. А вы, кстати, как, решили уже, что будете делать с 24 по 30 октября? Вот поскорее думайте, потому что нужно успеть забронировать места и уже планировать, как будем продлять лето. Информация для лиц старше 12 лет. Подробности на сайте radioshanson.ru.

И такой автоканнибализм набирает обороты. И не только из-за дефицита деталей, но и ради попытки вернуть хоть часть вложенных в автомобиль средств. Разбор выгоден в нескольких случаях. Если кузов серьезно пострадал в ДТП, есть ликвидные узлы, оптика, бамперы или существуют проблемы с документами. Но тут можно наткнуться на подводные камни. Юристы предупреждают. Просто отдать машину на разбор рискованно. Чтобы не получать чужие штрафы и налоги, нужно грамотно оформить сделку. Самый простой путь – продать авто целиком по договору купли-продажи, указав, что его будут разбирать. Затем в течение 10 дней снять машину с учета в ГАИ. Есть вариант с утилизацией. Сначала снять и продать неномерные детали, потом сдать остатки по акту. И только тогда снимать авто с учета. При продаже запчастей обязательно оформляйте договор, фиксируйте номера агрегатов и берите свидетельство об высвобождении номерных узлов в ГАИ. Ни в коем случае не трогайте ВИН-номера. Это прямой путь к проблемам. А еще не забывайте про налоги. Если владели машиной меньше 3 лет, придется заплатить НДФЛ с дохода. Так что такое экзотическое расставание с авто – дело тонкое. Это самая необычная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Ай, ну вот, ну красота, ну все же знают текст этой песни. Ой, рай, дари, дари, дари, дари, да. Кто не подпевал? Существуют такие среди наших слушателей? Если да, то напишите. Я буду удивляться вместе с остальными. А в остальном подтвердите всем окружающим. Музыки много. Шансон один.
1: Реклама. Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУУ. Стань лучшей версией себя.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
1: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
6: «Эх, разгуляй».
1: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Залихватская вот это... Эх, не получается, но хотя бы воспроизвел. Вы понимаете теперь, о чем я говорю и что имею в виду. Если на сердце любовь притаилась, ну тогда это точно про нас. Про душевность, про романтику, про лирику и про другую сторону медали. Наоборот, эйфорию, веселье и прочее, прочее, прочее. Пятница. Разгуляй сегодня у нас, потанцуем. Живая струна, Марракеш в гостях, да еще и хит-парад. Ну, батюшки, ну какие грандиозные планы, которые выполним мы однозначно.

0: Шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрена любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Собирайтесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе. В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Текайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукши полдень. Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
1: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Власти Карелии рассмотрят лимит увеличения топлива до 45 литров. По информации премьер-министра правительства республики, запасов и бензина, и дизеля достаточно. В республике топливо есть на 15 дней, это больше, чем обычно в докризисное время. При этом запасы постоянно пополняются. Андрей Сергеев подчеркнул, что потребление бензина в регионе выросло на 6-7%. В пике рост доходил до 40%. В республике сейчас работает 47 АЗС, 38 не работают. В основном это частные заправки, которые не могут купить топливо на бирже. Продолжение темы. Водителям отменят штрафы за парковку, полученные в очередях за топливом. Речь идет о штрафах за парковку в зоне действия знака «Остановка запрещена» возле АЗС. Как сообщили в МВД, региональные подразделения ГАИ будут отменять подобные постановления. Водителям, которые получили такой штраф, необходимо обратиться в свой отдел ГАИ. Полученные по видеокамерам постановления будут оперативно отменены. На участке федеральной трассы в Карелии временно снизят скорость. Знаки скоростного режима изменятся в Каднопольском районе и на подъезде к аэропорту Петрозаводск. 17 июля максимально разрешенная скорость движения на проблемном участке трассы Кола с 510 по 565 км и на подъезде к аэропорту снижена до 70 км в час. В управлении дорог подчеркивают, что это временная мера на период проведения ремонтных работ. Водители просят учитывать изменения скоростного режима при планировании поездок и неукоснительно соблюдать требования дорожных знаков. Напомню, прежде допустимая скорость движения на этих участках была 90 км в час. Глава Карелии обсудил с Минобразования новую систему оплаты труда педагогов. Артур Парфенчиков напомнил о том, что ранее поручил разработать единое положение с понятными критериями начисления выплат учителям. Однако работа над документом затянулась. По словам главы, новая система должна быть прозрачной и одинаково понятной для всех школ республики. При этом обсуждать ее нужно не только на уровне министерства, но и с педагогами и с муниципалитетами, причем еще на этапе подготовки. Руководитель региона отметил, что сегодня учителя нередко говорят о непрозрачности и субъективности при начислении зарплаты. Новые единые правила призваны сделать систему оплаты труда более понятной и исключить разночтения при расчете выплат. Далее прогноз погоды. Спонсор Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукши переменную облачность. Осадков не ожидается. Ветер сегодня будет юго-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 20-24 градуса. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
2: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

Не услышим, так додумаем. И как же разбутоны лепестками могут упасть? Да это же бутоны роз. Роз-бутоны. Вот такой затейник Виктор Королев, видимо. Специально такое сочетание и использовал. А мы же специально вас радуем, балуем, потому что вы на волнах душевного. Денис Денисов у микрофона. Всем желаю здравствуйте.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Самое нестабильное в этом мире? Нет, это не радиоактивный элемент или искусственно полученный. Это как раз то мнение окружающих людей. Поэтому ориентироваться на него, конечно, с одной стороны, можно, но так себе затея. Лучше созидать и создавать что-то эдкое, что будет жить в веках. Вот как Михаил Круг и Вика Цыганова эту дуэтную работу породили, так она и ушла в народ, в эфир и в золотой фонд. Шансон по-русски.

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: В Калаямаре поет на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8 911 421 74 93 с 9 до 17 часов.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

А давайте-ка сверим мы календари. 14 ноября. Что? Что у вас там отмечено? Правильно. Отправиться в лайф-арену московскую. Угу. Всенародная танцплощадка. Их разгуляй. На сцене будет Евгений Григорьев. Точно. Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Лиса Павал, Шаман, Татьяна Куртукова, Хола, Чепик. Еще надо вам кого-то? А, вот все секреты взял я и открыл. Нет, ничего подобного. Билет приобретайте на сайте radioshanson.ru. Давайте встретимся там. Как потанцуем? Кстати, танцпол будет большой. Вы буквально на расстоянии вытянутой руки будете от любимых артистов находиться. И чувствовать их энергетику. Это действительно ценно и важно. Мероприятие для лиц старше 12 лет. Ух, зажжем так зажжем.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ну да. Сказать, что любишь тебя, ну, я имею в виду какого-то конкретного человека, персонажа, который это просит, можно. А если чувств нет, ну да, тоже можно. Но это уже совсем не то. И может противоречить принципам. Как хорошо, что у нас все взаимно и обоюдно. Люблю вас. Прекрасных выходных желаю. Чудесного завершения пятницы. Денис Денисов, это я. Откланиваюсь.

0: шансон.
1: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. 89 пляжей в Анапе получили разрешение Роспотребнадзора на открытие сезона. Еще 12 пляжей проходят экспертизу, сообщили в правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров. На участках пострадавших от мазута продолжается отсыпка дополнительного слоя чистого песка. Параллельно специалисты мониторят акваторию Черного моря и береговой линии в Краснодарском крае и Крыму. Валентина Матвиенко заявила о проблеме нехватки специалистов в области искусственного интеллекта. В стране мало обучающих программ, заявила спикер Совета Федерации. Она призвала убирать из вузовских программ обучения специальности, которые устарели в условиях развития ИИ. Ранее Матвиенко заявила, что необходимо создавать законы для борьбы с использованием ИИ в противоправных целях. В частности, россиянам звонят, применяя поддельные голоса и изображения знакомых им людей, вводят в заблуждение, выманивают деньги. В ЕГЭ по химии и физике через несколько лет появится практическая часть, заявил глава Рособранадзора Анзор Музаев. По его словам, нововведение должно помочь сформировать у школьников практические навыки и знания, а также удовлетворить запросы университетов. Планируется, что в следующем учебном году в ряде регионов проведут апробацию, а в будущем практическую часть по этим предметам введут во всех школах. Спортивные площадки нового формата появятся во всех округах Москвы. Ими можно будет пользоваться в любое время года, заявил мэр Сергей Собянин. По его словам, зимой это будут катки с теплыми раздевалками, а летом пространство для волейбола, баскетбола и других командных игр. Всего в столице появится 128 подобных площадок. 11 из них уже открыли. Это, например, площадка в парке у Святого озера в Косино-Ухтомском районе. Ее возвели на месте устаревшей спортивной зоны. Теперь там появился многофункциональный павильон с раздевалками, кафе с летней верандой, медицинским постом, комнатой охраны и трибунами. Каждую неделю новую спортплощадку посещают более 2000 жителей. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Этот день нас радует солнечностью, поэтому никакой мокрой рубашки. Пятница, долгожданный день отдыха, ради нее стоит потерпеть всю рабочую неделю. Много можно рассказывать про этот день интересных фактов, но то, что точно, так это то, что в пятницу люди становятся намного добрее. Приумножать добро и радоваться этому маленькому празднику под названием «Пятница» с этого мгновения будем вместе. В студии Ольга Шатрова. Вы слушаете «Радио Шансон».

0: точно знает, где и как разделаться с тобой.
1: Встретишь, где не затевай скандал, у измены нет стыда.

Наши друзья – это часть нашего счастья. Это большое счастье иметь человека, на которого ты можешь рассчитывать 24/7. И можешь поделиться с близким всеми-всеми секретами, какими бы они ни были. О самой большой смелости пойдет речь далее, ведь Григорий Лепс уже кинул чувства на алтарь.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В Калаямарье поет на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8-911-421-74-93 с 9 до 17 часов.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: долго любишь, это перестают замечать. Когда долго прощаешь, этим начинают пользоваться. Когда готов на все, просто перестают ценить. И только когда уходишь, начинают понимать, как дорог был человек, которого вернуть уже поздно. Михаил Шафутинский на радио «Шансон» со сцены «Лайф-арены». Будут звучать его песни и 14 ноября. А также свое творчество нам подарят Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», «Чепик», «Холла», Владимир Ждамиров, «Шаманы» и многие-многие другие любимые артисты. Если вы хотите стать частью этого легендарного праздника, то ищите подробности на нашем официальном сайте radioshanson.ru. Самые доступные билеты, ну, конечно же, на танцпол, где каждый из вас станет частью большого музыкального праздника. Это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Учтите это. Учтите и то, что есть возрастное ограничение 12+.
1: Моя любовь похожа на тебя, и ей уже почти что год. Как сложно жить с другой, но не любя, и зная все об этом наперед, я не

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 99 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

искурился, как тот свист, что обронила плеть, чтобы вслед другим не повторился, чтобы в спину горько не жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить силы, день вчерашний не бросать камней.

моей. Даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем.

Измена страшна тем, что это уже не изменить. Иван Кучин на радио «Шансон». Поспешу сменить вам настроение праздничным поводом. Сегодня отмечаем мы не только пятницу, но и день дарения подарков. Отличный повод проявить внимание и порадовать близких, друзей, ну или коллег без какого-либо официального повода. В этот день можно дарить не только материальные вещи, но и нематериальные вещи. Искренние комплименты, помощь, ну или совместно проведенное время. Мы на вас рассчитываем в программе «По заявкам», которая на радио «Шансон» назначена на 15 часов по московскому времени. Ну а пока вашему вниманию Зайнаб Махаева и «Вахтанг» под занавес этого часа. Я же только напомню, что музыки много, а «Шансон» один.

0: Антон Костомуша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Собирайтесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе. В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Текайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
0: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 2 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Рособорнадзоре заявили, что через несколько лет в ЕГЭ по физике и химии появится практическая часть. По словам главы ведомства Анзора Музаева, в течение следующего учебного года в некоторых российских регионах будет проходить апробация модели. Он ответил, что появление практической части в ЕГЭ будет очень важным нововведением, нацеленным на формирование у школьников практических навыков и знаний, а также на удовлетворение запроса университетов. На конференции, посвященной подведению итогов пересдачи ЕГЭ, Анзор Музаев также добавил, что самым большим вызовом для системы образования всех уровней стал искусственный интеллект, и необходимо научиться правильно его применять. Власти Черногории могут отложить введение визового режима для россиян до 2027 года, чтобы не потерять туристов. Как рассказали в Российском союзе туриндустрии, прямого авиасообщения между Россией и Черногорией нет. Если добавится необходимость оформления визы, это станет еще одним сдерживающим фактором. Любое усложнение правил въезда негативно влияет на турпоток. Как сообщает портал «Москва-24», накануне стало известно, что власти Черногории могут ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии с 1 октября. Такое решение связано с планами страны вступить в Евросоюз в 2028 году. Для этого Черногории нужно синхронизировать свою визовую политику с политикой объединения. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй вечер», наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самый достойный доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Дарья Березовская, радио «Шансон».

разговор. Посидим, пацаны, все плохое отложим.

0: его сюда.
1: Правильные, правильные ребята из группы «Лесоповал». Вот чем отличаются мужские и женские посиделки? А я вам отвечу. Мужской разговор часто нацелен на решение конкретной задачи, поиск информации, принятие решений, поиск выхода, в конце концов, и ситуация. В отличие от женского, который нередко носит просто эмоциональный и поддерживающий характер. Радио «Шансон» вас готова поддержать в любой ситуации. С вами Ольга Шатрова, и я вам говорю здравствуйте.

бросил пиджачок, взял монету на карман, дунул вышний волочок, так летел, тебя задел, и все тут крутанулся барабан. Аттракцион «Веселые дни», конфетный бутылок.

Сильный, драматичный, очень яркий танец, и тем не менее сложный, музыкальный и очень красивый. Именно танго рассматривают как символ любви и страсти. И вот если партнеры на свадьбе танцуют танго, то это одно из самых ярких выражений чувств. Особые чувства и у Виктора Рыбина, вот только он нашел романтику. Немножечко в ином. Музыки много. Шансон.

Пятницу. Великобритания и Австралия считают днем поэта. Но это не проявление романтической натуры австралийцев. Скорее наоборот, слово «поэтс» — аббревиатура, и расшифровывается она как «плевать на все, завтра суббота». Нам, конечно, и на субботу не наплевать, но вашу пятницу мы точно сделаем уютной и расслабленной. Ведь радио «Шансон» с вами 24 на 7, 365 дней в году. Петь, танцевать, веселиться предлагает нам Вилли Токарев. И кто мы такие, чтобы отказывать?

0: Имеет он всегда.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила «успеем», а в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
6: «Эх, разгуляй!»
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Кургане удивительный, вольный народ, окруженный ореолом бесчисленных мифов и легенд. Люди без государства, они кочуют из страны в страну уже много веков. Их точная численность, увы, неизвестна по сей день. А вот что известно, так это то, что программа «Только для вас» начинает прием ваших приветов, поздравлений, признаний. Эфирный чат открыт, а я жду от вас участия. Обращайтесь.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон.
2: Москва, 103.0 FM. Санкт-Петербург, 104.4 FM.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

сердцу врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

0: Место встречи на радио «Шансон Костомукша».
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Привет всем настроенным на 105.5. Друзья, ну что, пятница, добрались мы таки до нее. В наших силах сегодня раскрасить эту летнюю праздничную пятницу яркими штрихами. Предлагаю заняться этим уже в ближайший час, не откладывая. Давайте вооружимся мы музыкой, бодрым настроем и самой широкой улыбкой. Я уверена, мы на них, на все эти улыбочки способны. Тем более, что наше место встречи прямо сейчас распахивает двери. Я Катя Бажова, всех рада видеть.

Ну что, друзья, раскачаем мы не только лето, и сегодняшнее предпраздничное настроение пора раскачивать уже прямо сейчас, хотя праздник вечером. Я думаю, что уже сегодня, уже в эти минуты в воздухе витает что-то такое приятное, что-то такое торжественное, что-то такое праздничное. Я, конечно же, друзья, о Дне Металлурга, который сегодня в Костомукше будут праздновать с размахом. И сегодня в нашем эфире вы можете поздравлять своих родных, близких, своих коллег, которые имеют отношение к этому празднику. Я думаю, что таких в городе у нас большинство, безусловно. Пишите на +7 900 457 47 00 все ваши приветы своим любимым, родным металлургам, своим друзьям, тем, кто трудится на Карельском Акатыше. Коллег можно поздравлять, передавать приветы. Ну, а если есть еще и какой-то другой повод, день рождения, свадьба, не знаю, думаю, такие поводы, безусловно, имеются у нас тоже нередки. Пишите на этот же номер, в SMS, Messenger, Max. Будем ваши заявки исполнять с огромнейшим удовольствием. +7 900 457 47 00.

0: Зигзаг удачи!
1: Ну, друзья, какой же праздник без подарков? Разумеется, мы не могли пройти мимо Дня Металлурга, и по этому поводу решили вас порадовать и создать праздничное настроение еще и приятностями, полезностями. Прямо сейчас мы будем разыгрывать очень стильный, красивый промо-набор ко Дню Металлурга. Набор с фирменными, разные там приятности, и со фирменными логотипами радио «Шансон Костомукша». Что-то будет полезным, что-то просто на память у вас останется нашей радиостанции. В общем, в любом случае, подарок вам точно придется по душе, а в праздник особенно. Так вот, теперь о главном. Что же нужно сделать, чтобы этот подарок оказался в ваших руках сегодня? Формат у нас будет максимально праздничный, максимально не напряжный. Не будем напрягать ваши мозги, не будем устраивать никаких викторин. Формат следующий. В этом часе, в какое-то неожиданное время, в начале, в серединке часа, может быть, в конце, будет звучать популярная песня сегодняшнего хедлайнера нашего праздника. Напомню, что сегодня в Костомукше выступит Гарик Сукачев, лидер неприкасаемых. Так вот, в любое время этого часа прозвучит одна из свеженьких песен Гарика Сукачева. Какая именно, я не скажу, но как только вы услышите знакомые интонации, знакомый тембр Гарика Сукачева, я думаю, что вы его ни с кем не спутаете, сразу же берите в руки телефон в этот момент и на наш мобильный номер +7 900 457 4700, неважно, в смс формате, в мессенджере Макс, сразу же пишите нам одну единственную фразу: с праздником. Тот из вас, кто первым пришлет нам фразу «с праздником» в тот момент, только в тот момент, когда заиграет в эфире Гарик Сукачев, тот сегодня и получит наш стильный, красивый, фирменный презент от радио «Шансон Костомукша» в честь сегодняшнего праздника Дня Металлурга. Формат, я думаю, понятен, и так ловим в этом эфире. Наслаждаемся, конечно же, всеми песнями, но когда Гарик Сукачев запоет, сразу же хватаем телефончик и на +7 900 457 4700 отправляем фразу «с праздником». На кону, напомню, у нас подарок от радио «Шансон Костомукша».

0: Попутчики.
1: Ну а теперь, друзья мои, о том, кто же сегодня станет нашим традиционным попутчиком на ближайший эфирный час. Но сегодня мы проанонсируем программу «Живая струна», которая стартует в эфире радио «Шансон» ровно в 20 часов. Сегодня на 105.5 в гости в программу «Ксении Стриж» заглянет Антон Запалов. Но я думаю, что это имя вам вряд ли о чем-то говорит. А вот его псевдоним «Маракеш», я думаю, вы точно знаете и слышали. Его песня сейчас в активной ротации на радио «Шансон». Это автор и исполнитель из Екатеринбурга. Вот псевдоним у него такой «Маракеш», ему он очень нравится. Но песни его нравятся, я думаю, вам. Его хиты «Вслепую», «Верный хулиган», очень много других у него душевных песен, ну и совместные треки, которые он записал вместе с Максимом Апрелем, «Улица мама», «К тебе по морозу», точно ваши сердца покорили, я думаю, что еще этой зимой вы их активно слушали, даже им подпевали, и сегодня вы сможете «Маракеша» услышать в живом исполнении, уж не знаю, впервые ли он в прямом эфире в живой студии, в живой струне будет или нет, но в любом случае те, кто с ним только-только познакомился, с этим исполнителем, смогут более детально узнать об этом человеке, ну и насладиться, конечно же, живым исполнением. Это всегда ценно. Настраивайтесь на 105.5 ровно в 20 часов. А прямо сейчас один из хитов «Маракеша», «Ночка темная» у нас в программе «Место встречи» на радио «Шансон Костомукша».

0: «Дорогой мой человек».
1: А мы, друзья мои, начнем чествовать пока не молодоженов. Им поздравления еще не прилетали в наш сегодняшний эфирный час, но, может быть, это случится. Начнем мы, конечно же, с главных виновников сегодняшнего торжества, с металлургов. И с этим праздником, с профессиональным днем металлурга, поздравляет всех причастных, всех коллег управления охраны труда и промбезопасности Карельского Катыша. Каждого, кто причастен к общему делу, к металлургии, поздравляют коллектив с их профессиональным праздником. Благодарят вас, дорогие коллеги, за труд, за профессионализм, безопасность на каждом этапе, крепкого здоровья вам желают и новых побед, в том числе и в личной жизни.

Мы готовы, друзья, разделить с вами сегодняшний день, сегодняшний праздничный день, и будем продолжать поздравлять с Днем Металлурга всех причастных к этому празднику. На этот раз поздравления полетят в адрес дорогих ветеранов, дорогих своих ветеранов. Совет ветеранов поздравляет с этим праздником, сегодняшним профессиональным днем. Здоровья вам желают, всех благ всем ветеранам карельского окатыша. И отдельно Совет ветеранов попросил поблагодарить за недавнюю встречу и поездку в деревню Вакнаволок. Во-первых, попросил поблагодарить руководство комбината за выделенный автобус для ветеранов. Также отдельная благодарность летит сейчас хозяйке хутора возле деревни Вакнаволок Юлии Филипповой, которая провела мастер-класс для гостей, угостила вкусняшками. Приготовили все участники этого мастер-класса калитки и шульчины. Даже мужчины помогали. Время пролетело очень быстро, говорят ветераны, и все остались очень довольны и готовы посетить новые программы. В общем, Юлии Филипповой за теплый прием отдельная благодарность, и всех ветеранов еще раз с праздником. С Днем Металлурга!

Какими бы ни были приятными пожелания, отправляйте, спешите, не тяните время на наш мобильный номер на +7 900 457 47 00. Поверьте, оставшаяся половина этого эфирного часа пролетит стремительно, поэтому нужно успеть всех поздравить, всех обнять и всех, конечно же, музыкальными приятностями порадовать. Но сейчас мы немножко отвлечемся от сегодняшнего праздника и поздравим мы от имени педагогического актива Костомукши коллектив нашей общеобразовательной школы номер один, школы имени Яка Ругаева. Дело в том, что стало известно, что первая школа стала региональным победителем Всероссийского фестиваля «Футбол в школе». Как нам сообщили, это огромнейшее достижение в рамках федерального проекта. Принимали участие в этом фестивале почти 8 тысяч образовательных организаций, и наша школа среди победителей. Это, конечно же, очень радует. Отдел образования попросил поблагодарить всех педагогов, родителей, ребят, которые принимали активное участие в этом проекте, но и особая благодарность его родоначальнику и активному продвигателю всех идей футбола в школе Владимиру Маркову, учителю физкультуры, во-первых, за то, что он организовал этот фестиваль в нашем городе, активно участвовал в загрузке отчетности, в проведении мероприятий и, конечно же, достойно представил наш город на таком вот федеральном уровне. Ну, первая школа сегодня ликует и отмечает.

0: погоне за звездами.
1: Ну что, друзья, завтра суббота, выходной день, и я уверена, у вас грандиозные планы на этот летний денечек теплый, как говорят синоптики, но к их прогнозу мы еще вернемся. А сейчас давайте узнаем, что же прогнозируют на этот день астрологи. Овны, суббота вам напомнит, что не все дела требуют немедленного решения, будет полезно сбавить темп и заняться тем, что давно откладывали на потом. Вечером у вас появится повод для приятной встречи или неожиданного разговора. Тельцы, хороший день для маленьких радостей. Завтра позвольте себе неспешный завтрак, прогулку, любимое хобби. Не исключено, что кто-то из близких порадует вас своим вниманием. Близнецы, суббота в вашу жизнь принесет движение, новые впечатления. Даже если планы были скромными, обстоятельства могут добавить в них приключений. Главное, не сидите дома. Раки, звезды советуют уделить время завтра себе и своему внутреннему комфорту. Домашние дела будут отлично спориться, а рядом с вами будут люди, с которыми вам легко и спокойно. Львы, ваша энергия способна заряжать окружающих. Суббота отлично подойдет для встреч, для поездок, для небольших авантюр. Только не берите на себя роль организатора всего и сразу. Отдыхать тоже нужно. Девы, иногда лучший план на выходной день – отсутствие плана, говорят об этом звезды. Суббота может подарить вам приятные сюрпризы именно тогда, когда вы перестанете все вокруг себя контролировать. Позвольте событиям развиваться естественным путем. Весы, суббота будет располагать к красоте и гармонии. Вам захочется обновить пространство вокруг себя, купить что-то приятное или выбраться в красивое место. Отличный день для свиданий и встреч с друзьями. Скорпионы, вам как никогда стоит прислушаться к своей интуиции. Она поможет принять верное решение в ситуации, которая давно не давала вам покоя. Остальное

Часть дня лучше посвятить отдыху и тому, что приносит удовольствие. Стрельцы вас тянет на приключения, звезды не возражают. Даже небольшая поездка или прогулка завтра по новому маршруту подарит яркие эмоции. Козероги, вам астрологи советуют восстановить силы после напряженной недели. Не спешите хвататься за рабочие вопросы, они точно до понедельника подождут. Водолеи, неожиданная идея или случайная встреча завтра могут вдохновить вас на что-то новое. Суббота окажется благоприятной для творчества, для общения и для неких экспериментов. Рыбы, а вам звезды обещают спокойную и уютную субботу. Отличное время для прогулок, для чтения, любимых фильмов и общения с теми, кто вам действительно очень дорог.

Ну, пролет, друзья, к счастью, мы в ближайшие несколько месяцев, надеюсь, можем точно забыть, по крайней мере, про тот лед, который, не знаю, на озере, где-то вокруг нас на земле. Лето в разгаре, лето хорошее, и, судя по прогнозу синоптиков, это хорошее лето, как минимум, ближайшие сутки продолжит нас с вами радовать. Сегодня плюс 25 до конца этого дня, обещают нам синоптики. Ночью тоже довольно-таки тепло, плюс 16 градусов, можно продолжать отмечать День металлурга всю ночь. А завтра днем прогнозируем. С утра 20 градусов, днем 25 со знаком плюс, но есть нюансик. Завтра после обеда, ближе к вечеру, к 18 часам, погода немножечко испортится, будут сгущаться тучи, обещают синоптики грозу, рисуют сильный дождь после 18-19 часов. Ну и дальше уже на воскресенье тоже пойдет дождь и заметно похолодает. Ветер сменится на северный с южного нынешнего, и поэтому воскресенье будет немного прохладнее. Но зато завтрашним днем и сегодняшним вечером мы можем насладиться по полной программе.

0: Зигзаг удачи.
1: Ну, чтобы вам отдышалось и жилось сегодняшний праздничный день намного веселее и ярче, мы сегодня разыгрывали в нашем эфире классный промо-набор от радио «Шансон Костомукша». Стильный подарок с логотипами, с приятностями разными в этом наборе и полезностями. Но этот набор у нас один. У вас, как говорится, у нас, друзья, много постоянных, верных и очень внимательных, как выяснилось, слушателей. Напомню, как же мы его разыгрывали, этот подарок. Необходимо было вам, как только вы в этом часе услышите песню Гарика Сукачева, сегодня звучала примерно 15 минут назад песня «Станция Таганская» от Гарика Сукачева. Так вот, как только она зазвучала, вам необходимо было взять в руки телефон и на номер +7 900 457 47 00 отправить фразу «С праздником». Масса приятных и поздравительных речей посыпалась на наш мобильный номер. Писать можно было не только в СМС, напомню, но и в мессенджер Макс. Ну и кто же был первым, друзья? Кто первым отправил нам фразу «С праздником», как только начали звучать аккорды Гарика Сукачева в эфире на радио «Шансон». Номер, абонент, чей номер заканчивается на 2087. Мы вас поздравляем. Вы были первыми. Сегодняшний приз от радио «Шансон Костомукша». Праздничный набор отправляется именно вам. Возможно, вы тоже имеете отношение ко Дню Металлурга. Я этого точно не знаю, но в любом случае этот праздник теперь у вас точно будет где-то на подкорочке, и мимо вас он, как видите, не прошел. Поздравляем!

Ой, друзья, сегодня тоже золотой день, а черное золото, может быть, и немножко про металлургию тоже, и про наши катыши. С праздником сегодняшним хочется поздравить завершение этого часа всех причастных ко Дню Металлурга. Это большая часть нашего города. Принимайте поздравления, здоровья вам крепчайшего, благополучия вам и вашим семьям. Пусть улыбки светятся на вашем лице, и пусть настроение сегодня и в ближайший год до следующего Дня Металлурга, как минимум, будет на высоте. С праздником еще раз. Наша программа уходит небольшой перерыв, небольшой отпуск. Мы услышимся с вами уже в августе, но я думаю, что солнышко я вам привезу много, буду радовать вновь уже в числа 10 августа и там далее. В общем, в любом случае отдыхайте, друзья. Всем классного продолжения лета и еще раз с праздником, с Днем Металлурга. Ваша Катя Бажова. Буду скучать.

0: Радио «Шансон».
1: 16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести обязательный федеральный стандарт для компенсации половины стоимости аренды жилья молодым семьям с детьми до 3 лет. По словам депутатов, сейчас подобные выплаты зависят от конкретного региона. В некоторых субъектах компенсации получают только отдельные категории граждан, например, студенты. В других частях страны такой меры поддержки вообще нет. Парламентарии считают, что это создает неравенство среди граждан. Новый стандарт обяжет регионы возвращать гражданам не менее половины расходов на аренду при рождении первого ребенка. Если в семье появляется второй или последующий ребенок, выплата должна составлять не менее 75% от стоимости найма помещения. Роспотребнадзор выдал разрешение на открытие сезона уже 89 пляжам Анапы. Еще 12 зон отдыха продолжают проходить санитарную экспертизу. Как сообщили в правительстве, сейчас продолжается отсыпка дополнительного слоя песка для пострадавших пляжей. И это завершающий этап комплекса работ по восстановлению береговой линии, загрязненной мазутом после аварии двух танкеров в районе Керченского пролива в 2024 году. До этого на курорте проводилась масштабная механизированная очистка грунта, включая вывоз загрязненных объемов песка и просеивание верхних слоев почвы. Отпускная подушка безопасности и оплата наличными помогут сэкономить во время отдыха. Как рассказала порталу «Москва-24» финансовый советник Анна Карпычева, первая финансовая ошибка случается уже на этапе получения отпускных. Многие воспринимают эти деньги как некий бонус и начинают их тратить, не оглядываясь. В итоге человек возвращается из поездки до зарплаты еще полмесяца, а на карте уже ноль. По словам эксперта, чтобы такого не было, нужно до поездки разделить бюджет на несколько условных кошельков. Один на важные траты после возвращения, второй на самые необходимые расходы во время отдыха, третий на экскурсии. Доллар на сегодня 78 рублей 32 копейки, евро 89.33, юань стоит 11.51. Дарья Березовская, радио «Шансон».

достаточно одной фразы, одного взгляда, и прошлое оживает, накрывая волной чувств. И нам порой очень нужны якоря. И это не то, что держит на месте, это то, что заставляет снова чувствовать то, что уже было. И вот таким якорем является радиошансон, о котором даже песни слагают. И вот одна из них прозвучит для вас в студии Ольга Шатрова. Я рада, что мы с вами на одной волне.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: жаль, что любила в прошедшем времени. Ну, а сейчас поговорим о будущем. Немецкие машины по праву считаются лучшими в мире. И сами немцы так считают. И я защищаю честь своих машин, сочиняя даже обидные поговорки про другие автомобили. Ну, например, что указано на последней странице руководства по эксплуатации, например, Сузуки? Расписание автобусов. Ну, или вот, почему на всех моделях Toyota есть обогрев заднего стекла? Вот, чтобы руки не мерзли, когда будешь ее толкать. О немецких машинах пойдет речь в середине часа в рамках рубрики «Дави на газ» с Дмитрием Малыгиным. Не пропустите.
1: Над нами сотни тонн породы. Нас завалило 200 метров. Мы ждем, листаем свои годы. Здесь нет закатов, нет рассветов. Пишу письмо, где нет секретов. Пишу тебе в холодной тьме. Пропали чувства, нет ответов. Шахтеры в угольной тюрьме. Мы в стороне от всех миров. Все мысли только о тебе. Здесь нет ни солнца, нет цветов. И каждый пишет сам себе. Надежды нет, осталось 5 шахтеров. Мы перестали верить, перестали ждать.

не со мной. Ты уехала, если все было игрой. Что ж не весело я, крестик надену, перекрещусь я. Ах, гулять так гулять, крестик надену, перекрещусь я.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Несмотря на то, что привычные автопроизводители нас покинули довольно давно, большая немецкая тройка снова в игре, но теперь по особым правилам параллельного импорта. В первой половине 2026 года продажи BMW, Audi и Mercedes-Benz в России взлетели на 94% до 18,5 тысяч машин. Официальных поставок, конечно же, нет, а любовь к немецкому премиуму никуда не делась. Лидером продаж стала BMW с 7551 проданным автомобилем. Это на 43% больше, чем в аналогичный период прошлого года. На второе место ворвалась Audi с ростом аж на 463% и 5839 проданными машинами. Замыкает тройку Mercedes-Benz, прибавивший 60% и реализовавший 5071 автомобиль. Любопытно, что у Audi 85% машин китайской сборки, у BMW 46%, а у Mercedes-Benz всего 5%. Похоже, география производства уже не так важна. Главное, чтобы значок на капоте был правильный. При этом общий рынок новых автомобилей тоже подрос на 14,8% до 608 618 машин. Так что мы с вами не просто покупаем машины, а делаем это с размахом и вкусом. Это самая приятная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Arsil Artra бесплатно. Звоните звездочка 125. Наслаждайтесь. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

не те, с кем я знаком. Старые кафе, верные друзья, и ничего забыть нельзя.

корабли ушли они. Веселый, грустный, тот, кто смел. Все сгинули в потоке дел. И исчезли крепкие дворы.

ребята.

0: Ольга Алмазова и Михаил Барский на радио «Шансон». А вот мне подумалось, а ведь слова в песнях, как и сами, впрочем, песни, это же самые настоящие памятники, по сути, слепок, который сохраняет язык определенной даже эпохи. И мне кажется, что в разрезе песен про метрополитен трек «На незнакомой ветке» на почетном месте. Марк Бартон, он врачует не только утешительными словами, но и музыкальными формами. Далее послушаем его рецепт счастливой жизни.
1: Знаешь, боль не навсегда —

0: Радио «Шансон».
1: 5 вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. Россияне стали чаще брать ипотеки. По данным Центробанка, рост ипотечного кредитования в июне ускорился до 1%. Основным драйвером резкого изменения динамики на рынке недвижимости стали государственные льготные программы. Как сообщает Банк России, рост задолженности населения по ипотеке в июне значительно ускорился, в основном за счет семейной ипотеки. Как говорится в сообщении регулятора, на это повлияли новости о предстоящем ужесточении ее условий. В результате повышенного спроса со стороны заемщиков доля выдачи кредитов с господдержкой подскочила до рекордных 65% от общего объема рынка. Совет Федерации одобрил закон, закладывающий правовую основу для разработки, внедрения и применения в России больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Председатель Софеда Валентина Матвиенко отметил, что важно не ограничивать, а создавать условия для развития ИИ. Закон предусматривает, что разработчики суверенных и национальных ИИ моделей получат доступ к государственным данным для обучения, а также финансовую, имущественную, гарантийную и информационную поддержку. Порядок доступа к данным определит правительство по согласованию с органом в области безопасности. Больше половины россиян считают себя трудоголиками. Согласно исследованию, на которое ссылается издание «Коммерсант», значительная часть из них сталкивается с трудностями в разграничении работы и отдыха. 72% опрошенных признались, что продолжают думать о рабочих задачах даже в выходные и во время отдыха. Каждый третий респондент отметил, что испытывает тревогу без работы. 32% заявили о неспособности полноценно отдыхать. Для многих россиян высокая занятость стала устойчивой моделью поведения, а не временной необходимостью. Несмотря на это, лишь часть работников воспринимает трудоголизм как проблему, даже при наличии таких признаков, как хроническая усталость, тревожность и отсутствие полноценного отдыха. У меня к этой минуте все новости. С вами была Дарья Березовская на радио «Шансон».

0: Представляют полярную ночь как сплошную тьму, но это не так. Только на самих полюсах бывает полная полярная ночь, без каких-либо сумерек. Длительное отсутствие солнечного света сказывается на людях. Да, у жителей Заполярья нередко развивается так называемый синдром полярного напряжения. Тем более, да, вот такое бывает. Но вот а тем, кто настроен на волну радио «Шансон», это не грозит. Ведь мы знаем, как расслабиться. Тем более, если ваш отпуск не за горами. Приглашаю на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и вас состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Подробности ищите на radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.
1: Темной ночью никак не могу я уснуть. Звезды в безоблачном небе так ярко сияют. Здесь я как

всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Главное при сборах в отпуск взять в два раза меньше вещей и в два раза больше денег. Лето на радио «Шансон».

0: глаза.
1: В колоде скучно, как в аду, и дама чрезвычайно левая. Пожалуй, в шахматы уйду. Там, говорят, есть королева. Настало время сменить азартные игры на сладкую боль. «Золотое кольцо» на радио «Шансон». Ну, а я напоминаю, что музыки много, а «Шансон» все-таки один.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: В Калае Марья поет: на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8 911 421 74 93 с 9 до 17 часов.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

все равно. Признаюсь, не бросая слов на ветер, что я их полюбил уже ж давно.

вот я бы не торопилась подводить итоги этого лета. Ведь на календаре всего лишь 17 июля. А это значит не все, а только начало безудержного веселья. Лето создано для того, чтобы громко петь, танцевать, встречаться с близкими. Ну и, конечно, любоваться невероятными закатами. Настоящий летний отрыв под открытым небом предлагает отправиться Ваня Лисицын. Музыкальный вечер на свежем воздухе вне стен концертных залов состоится 26 июля в столичном клубе «Правда». Лисицын известен нашим слушателям по хитам «Красные-красные», «Зеленые-зеленые». Да в его репертуаре еще десятки красивых и зажигательных песен. Так что приходите. Эта информация для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
8: Радио «Шансон». Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Каждую неделю вы, голосуя за любимую песню в хит-параде, выбираете 12 лучших. По итогам года исполнители, чьи песни чаще всего занимали первые строчки, становятся лауреатами премии «Шансон года». И вот в следующем часе нам предстоит узнать победителей хит-парада уходящей недели. Передаю микрофон Рустему Ахметшину и сама раскланиваюсь на этом. С вами была Ольга Шатрова. Пока!

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрена любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Собирайтесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе. В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Текайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
6: Нежная, а?

0: Костомукша, 18 часов.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Власти Карелии рассмотрят лимит увеличения топлива до 45 литров. По информации премьер-министра правительства республики, запасов и бензина, и дизеля достаточно. В республике топливо есть на 15 дней, это больше, чем обычно в докризисное время. При этом запасы постоянно пополняются. Андрей Сергеев подчеркнул, что потребление бензина в регионе выросло на 6-7%. В пике рост доходил до 40%. В республике сейчас работает 47 АЗС, 38 не работают. В основном это частные заправки, которые не могут купить топливо на бирже. В продолжение темы: водителям отменят штрафы за парковку, полученные в очередях за топливом. Речь идет о штрафах за парковку в зоне действия знака «Остановка запрещена» возле АЗС. Как сообщили в МВД, региональные подразделения ГАИ будут отменять подобные постановления. Водителям, которые получили такой штраф, необходимо обратиться в свой отдел ГАИ. Полученные по видеокамерам постановления будут оперативно отменены. На участке федеральной трассы в Карелии временно снизят скорость. Знаки скоростного режима изменятся в Каднопольском районе и на подъезде к аэропорту Петрозаводск. 17 июля максимально разрешенная скорость движения на проблемном участке трассы Кола с 510 по 565 километр и на подъезде к аэропорту снижена до 70 км в час. В управлении дорог подчеркивают, что это временная мера на период проведения ремонтных работ. Водители просят учитывать изменения скоростного режима при планировании поездок и неукоснительно соблюдать требования дорожных знаков. Напомню, прежде допустимая скорость движения на этих участках была 90 км в час. Глава Карелии обсудил с Минобразования новую систему оплаты труда педагогов. Артур Парфенчиков напомнил о том, что ранее поручил разработать единое положение с понятными критериями начисления выплат учителям. Однако работа над документом затянулась. По словам главы, новая система должна быть прозрачной и одинаково понятной для всех школ республики. При этом обсуждать ее нужно не только на уровне министерства, но и с педагогами и с муниципалитетами, причем еще на этапе подготовки. Руководитель региона отметил, что сегодня учителя нередко говорят о непрозрачности и субъективности при начислении зарплаты. Новые единые правила призваны сделать систему оплаты труда более понятной и исключить разночтения при расчете выплат. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукши переменную облачность. Осадков не ожидается. Ветер сегодня будет юго-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 20-24 градуса. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
3: У кошек есть талант делать вид, что это не они пришли к вам, а вы случайно оказались у них дома. Героиня новой песни Юлии Михальчик живет по тем же правилам. Новая работа артистки «Буду твоей кошкой» впервые появляется в нашем хит-параде и начинает свой путь с 12-й строчки. Премьера получилась с характером. Немного кокетства, немного игры и ровно столько независимости, чтобы сразу стало понятно – скучно не будет. Проголосовать вы можете на нашем сайте radioshanson.ru.
0: Шансон номер 12.
4: Ты один, совсем один.

0: Некоторые люди покупают абонемент в спортзал, другие — билет в отпуск, а кто-то просто включает музыку и понимает, что настроение уже как надо. Именно так работает песня «Летай» в исполнении Стаса Михайлова. На этой неделе он расположился на 11 месте. Песня словно напоминает: иногда лучший способ подняться выше — перестать смотреть себе под ноги.
1: Шансон номер 11.
2: Летай!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!
4: Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
7: Хорошая книга, любимый фильм. Эти вещи никогда не уходят из моды. А еще голос, который узнаешь вот буквально с первой ноты, даже с первой хрипотцы. Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола» сегодня занимает 10-ю строчку нашего хит-парада. Между прочим, это участник всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» 14 ноября. Билеты на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Кстати, там же на сайте можно поддержать любимого артиста своими голосами.
6: Шансон номер.

0: Если бы цветы умели выбирать себе музыку, у «Черной розы» наверняка был бы очень непростой плейлист. Султан Лагучев сумел превратить «Розу черную» не просто в красивое название, а в историю, которую хочется дослушать до последней строчки. На этой неделе песня поднимается на 9-е место, продолжая уверенное движение вверх.
1: Шансон номер 9.

0: Самые упрямые в мире существа – это влюбленные люди. Даже когда все вокруг говорят «пора отпустить», они спокойно отвечают «а мы еще попробуем». Наверное, поэтому песня Алены Петровской «Сердце бьется в закрытую дверь» остается такой близкой слушателям и на этой неделе занимает 8-е место.
1: Шансон номер 8.

0: Шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Есть слова, которые категорически нельзя воспринимать буквально. «Я не голодный», «Мне ничего не нужно», ну и, конечно, «Не люби меня». Чепик и Холла с этим хитом продолжают украшать шансон-чарт и уже практически прописались на 7-й строчке.
0: Шансон

0: Следующий трек – это «Искренность, за которую мы так любим шансон по-русски». Обещание подарить целый мир. И пусть пока над головой облака, главное, чтобы рядом была та, ради которой стоит идти по тысяче дорог. Итак, Михаил Бублик с хитом «Лети, лепесток» сегодня под номером 6. Слушаем и не забываем голосовать.
1: Шансон номер 6.
2: Тебе подарю синеву морей, океаны звезд, небо синее,

0: Казалось бы, все мы прекрасно знаем, где можно обжечься в любви. Но почему-то снова проверяем это на собственном опыте. Вот почему Евгений Григорьев с хитом «Обожгла любовь» закономерно оказался в числе тех, кто прибавил голоса слушателей в своей копилке. На этой неделе песня занимает 5-е место.
1: Шансон номер 5.
2: Я хочу у лукоморья

0: Настоящий артист отличается тем, что ему не нужно торопиться. Он давно понял, хорошая песня всегда прилетит к слушателю своим маршрутом. Именно так продолжает свой путь Михаил Шуфутинский. Его последний полет сегодня немного снижается, но ваши голоса всегда способны совершить чудо. Не забывайте об этом.
1: Шансон номер 4.
2: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества – и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-93-17.
5: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
6: Самая большая несправедливость календаря в том, что лето заканчивается быстрее, чем ты ожидаешь. Зато в музыке свои правила. Алексей Петрухин и Анна Семенович даже зимой могут продолжить делить лето со всеми желающими. А с хитом «Раздели со мной лето» добрались уже до третьего места. Надеваем солнцезащитные очки и наслаждаемся этим блистательным дуэтом.

0: Согласитесь, знакомая ситуация. Вроде и годы прошли, и двор уже не тот. А как вспомнишь, так аж мурашки по коже. Белые розы, юные грезы и взгляд, от которого башню сносит до сих пор. Очень душевная и заводная история в исполнении Ирины Круг под названием «Губы Наташки» получает на этой неделе серебро нашего хит-парада. Добавим немного настроения 90-х в чарт.
1: Шансон номер

0: Нам пришла пора еще раз пройтись по сегодняшней музыкальной лестнице, а затем узнать имя лидера. С 12-го места нам кокетливо подмигнула Юлия Михальчик с премьерой песни «Буду твоей кошкой».
1: Летай, летай, дыши, люби, живи под этим небом моим. Стихи.
0: На 11-й строчке припарковался Стас Михайлов с хитом «Летай». Пятую позицию заняли «Купола колокола» Владимира Ждамирова. Султан Лагучев стал почетным флористом шансон-чарта. На 9-м месте распустилась его «Роза черная». Восьмой стала Алена Петровская с песней «Сердце бьется в закрытую дверь». Очень хочется пожелать этой двери хорошего мастера по замкам. На 7-й строчке Чепик и Холла снова напоминают «Не люби меня».
2: Перед нами тысячи всех дорог. Лети, лети, лети, лепесток.
0: Копит мили и голоса слушателей Михаил Бублик. 6-е место занял его хит «Лети, лепесток».
3: Обошла любовь, обошла любовь, лампадкой след оставила.
0: На 5-й ступени «Обожженной любовью» Евгений Григорьев.
4: Последний полет нашей любви, и птицы разбиваются о скалы.
0: Михаил Шафутинский на 4-й строчке. Песня «Последний полет» стала одной из самых громких премьер этого года.
5: Раздели со мною лето, поцелуй до рассвета.
0: Бронзу получают Алексей Петрухин и Анна Семенович с песней «Раздели со мной лето».
6: Губы Наташки, по телу мурашки.
0: Ирина Круг с хитом «Губы Наташки» сегодня остановилась буквально в одном шаге от вершины, заняв 2-е место. А вот теперь пора вручить золотую медаль хит-парада нашему сегодняшнему чемпиону. Александр Новиков с песней «Разлетелись как птицы» возвращает себе 1-е место шансон-чарта. Похоже, эти птицы нашли правильное направление. Во всяком случае, уже которую неделю они уверенно возвращаются на самую вершину. Чтобы поддержать любимую песню и любимого исполнителя, голосуйте на сайте radioshanson.ru. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахмедшин. Пусть в вашей жизни будет побольше хороших встреч, любимых песен и людей, которым не нужно объяснять, почему именно эту музыку хочется слушать снова и снова. До встречи ровно через неделю. Пока.
7: Шансон номер один. Разлетелись.

заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто, где кричит тишина: оглянись, ведь она же красивая. Если мимо пройдешь, сотню раз пожалеешь о том, а с огнем

рисую тебя на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать,

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайф» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайф», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Калая Марья Поэт, на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8-911-421-74-93 с 9 до 17 часов.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Число многодетных семей в России увеличилось на 14,5% по сравнению с началом прошлого года, как сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. В 41 регионе страны, где уровень рождаемости ниже среднероссийского, действуют региональные программы по повышению численности многодетных. Софинансирование осуществляется из средств федерального бюджета. В текущем году участниками таких программ стали почти 140 тысяч семей. Это в 4 раза больше, чем за первые 6 месяцев прошлого года. Почти половина россиян считает, что расходы на первый совместный отпуск должен взять на себя мужчина. Как пишет газета «Ру», ссылаясь на результаты исследования, 30% опрошенных выступают за равный подход к бюджету. 8% уверены, что каждый должен оплачивать только свои расходы. 84% считают комфортным бюджет на человека до 150 тысяч рублей. Выбирая формат отдыха, россияне чаще всего дают предпочтение пляжному отпуску, экскурсионным поездкам и романтическим уикендам. Загородные отели, базы отдыха и соседние города выбрали 44%. Путешествия по России – 40%. Большинство россиян готовы отправиться в первое совместное путешествие уже в первые 3 месяца отношений. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эхо, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холлы и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на выходные понедельник – 78 рублей 40 копеек, евро – 89,90. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: и разлука для многих.
1: Михаил Круг начинает новый музыкальный час. Присоединяюсь в лучшую душевную компанию Риты Виноградова у микрофона. Вы на радио «Шансон». Кстати, по статистике, люди чаще всего женятся в июле и в августе. Неудивительно, ведь любовь-то тоже любит цветущее время года и солнечную погоду. Так что, если сегодня рядом с вами счастливые молодожены, мысленно пожелайте им долгих лет совместной жизни. А я желаю вам любви, душевного тепла, любимых песен. Вика Ветер со свадебной прямо сейчас. Музыки много, шансон один.

Михаил Шуфутинский с «Романтикой» в эфире. Я просто медленно люблю. И мы признаемся в любви нашим слушателям и приглашаем всех ценителей шансона по-русски на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». Для вас выступят наши дорогие артисты Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский, Евгений Григорьев, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Алексей Петрухин, Сергей Куренков, Анатолий Полотно, Федя Карманов и другие артисты. В этом году встреча звезд и слушателей состоится в Турции, на берегу Средиземного моря. Это праздник теплых песен, и пройдет он с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник» Deluxe Golf Belek. Предлагаем провести отпуск вместе. Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. А я предлагаю прямо сейчас добавить ритма и динамики в вечер. Пятницы. Группа-комбинация Russian Girls.

есть, там Мишка может с дуру съесть. И вот мне выдали билет по трапу в самолет. Привет! Сажусь я в кресло, словно герцог на приеме.

Пять лет назад нам кум кричал: забудьте, гады, про амнистию и волю. Но всем смертям, смертям назло, мне выжить в зоне повезло.

не прощайтесь. Говорю я вам вот уже много-много лет. До скорой встречи. Все вернется, друзья мои, все вернется. А вернется, значит, будем...

А лето-то создано для чего? Для того, чтобы громко петь, зажигать, танцевать, встречаться с близкими и любоваться невероятными закатами. В настоящий

0: Реклама.
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 99 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легенда. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте Радио Шансон.ру. Категория 12+.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц с

Сергей Любавин в эфире. А вечер пятницы – это всегда маленький праздник. Поэтому и программа на радио «Шансон» сегодня особенная. Совсем скоро «Живая струна» в гости к нам придет Марракеш. С 9 вечера будет время приветов и поздравлений. А после – настоящий праздник музыки. Эх, разгуляй! Давайте добавим ярких впечатлений и отличного настроения вместе с душевной волной. И пусть этот вечер подарит вам самые теплые эмоции – душевной встречи, конечно, и мелодии, которые хочется подпевать.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости. Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел-Авто».
2: Цены на бензин в России продолжат расти. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Доступность автокредитов продолжает расти. По данным финансовой платформы «Е-кредит», в течение июня средняя ставка опустилась на 0,2 пункта, а с января больше, чем на 1 процентный пункт. Теперь автокредиты в среднем выдают по ставке 10,3%. И параллельно выросло одобрение кредитов с 73% в начале месяца до 77% к концу. В целом, сейчас неплохое время для покупки машины в кредит, но учитывайте личную финансовую ситуацию, уровень дохода, риски его снижения, кредитную стоимость и первый взнос. Цены на бензин в России продолжают расти. Темпы заметно выше инфляции. В июне только за месяц 92-й подорожал на 7%, 95-й на 6,5%. К прошлому году цены выросли почти на 20%. Среди причин – внеплановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, сезонный рост спроса, ажиотаж на заправках и рост налогов. Предположительно, период резкого роста цен завершился. В июле-августе ожидают замедления темпов роста цен на топливо или даже их снижения. Страховые компании будут создавать службы противодействия мошенникам. В Госдуме рассматривают законопроект, который дополнит правила организации страхового дела. Страховщиков обяжут создавать направления, которые будут целенаправленно искать признаки мошенничества, проверять подозрительные случаи и взаимодействовать с госорганами. Одна из причин разгула мошенничества по ОСАГО в том, что страховым компаниям не особенно нужно было с ним бороться. Проще заложить расходы на выплаты мошенникам в тарифы. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости. Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел-Авто».
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел-Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 20 часов Костомукша.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Власти Карелии рассмотрят лимит увеличения топлива до 45 литров. По информации премьер-министра правительства республики, запасов и бензина, и дизеля достаточно. В республике топливо есть на 15 дней, это больше, чем обычно в докризисное время. При этом запасы постоянно пополняются. Андрей Сергеев подчеркнул, что потребление бензина в регионе выросло на 6-7%. В пике рост доходил до 40. В республике сейчас работает 47 АЗС, 38 не работают. В основном это частные заправки, которые не могут купить топливо на бирже. В продолжение темы: водителям отменят штрафы за парковку, полученные в очередях за топливом. Речь идет о штрафах за парковку в зоне действия знака «Остановка запрещена» возле АЗС. Как сообщили в МВД, региональные подразделения ГАИ будут отменять подобные постановления. Водителям, которые получили такой штраф, необходимо обратиться в свой отдел ГАИ. Полученные по видеокамерам постановления будут оперативно отменены. На участке федеральной трассы в Карелии временно снизят скорость. Знаки скоростного режима изменятся в Каднопольском районе и на подъезде к аэропорту Петрозаводск. 17 июля максимально разрешенная скорость движения на проблемном участке трассы Кола с 510 по 565 километр и на подъезде к аэропорту снижена до 70 км в час. В управлении дорог подчеркивают, что это временная мера на период проведения ремонтных работ. Водители просят учитывать изменения скоростного режима при планировании поездок и неукоснительно соблюдать требования дорожных знаков. Напомню, прежде допустимая скорость движения на этих участках была 90 км в час. Глава Карелии обсудил с Минобразования новую систему оплаты труда педагогов. Артур Парфенчиков напомнил о том, что ранее поручил разработать единое положение с понятными критериями начисления выплат учителям. Однако работа над документом затянулась. По словам главы, новая система должна быть прозрачной и одинаково понятной для всех школ республики. При этом обсуждать ее нужно не только на уровне министерства, но и с педагогами и с муниципалитетами, причем еще на этапе подготовки. Руководитель региона отметил, что сегодня учителя нередко говорят о непрозрачности и субъективности при начислении зарплаты. Новые единые правила призваны сделать систему оплаты труда более понятной и исключить разночтения при расчете выплат. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукши переменную облачность. Осадков не ожидается. Ветер сегодня будет юго-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 20-24 градуса. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
3: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
4: Это хорошо. Ирина Сотникова мне сегодня помогает.
5: Здравствуйте.
4: Ну что, сейчас время такое. Кто-то фестивалит. В прямом и в переносном смысле. Да. Кто-то, наоборот, гастролит, кто-то на каникулах. В общем, каждая встреча с артистом, а это пятница вечер, это прям на вес золота, потому что неуловимые они все, неуловимые. И сегодня у нас большой улов. У нас сегодня Марракеш!
6: Всем добрый вечерочек, друзья.
4: Привет, Антон. Привет, Антон. И какая радость. Кстати, по-моему, завтра ты уже уезжаешь. Мы тебя выхватили. Да еще какая удача. Начинаем наш концерт, сегодняшняя наша встреча, сразу с премьеры. Вообще, где это видано, где это слыхано.
6: Премьера песенки, да, будет сейчас. По судьбе называется.
4: Ну что, ничего больше не хочешь про эту песню сказать? Или после песни скажешь?
6: Я думаю, да, давайте ее сделаем сначала, а потом я все расскажу.
4: Давайте ее сделаем. По судьбе.

0: все. Живая струна.
1: Марракеш. Антон Марракеш сегодня в программе «Живая страна» дарит нам свой концерт, мини-концерт, яркий, искрометный, душевный.
0: Концерт, как говорится.
1: Да, кстати, вот тот редкий случай, когда ты, артист, пришел на репетицию перед эфиром и говорит: что-то я устал гастролировать. Что-то поеду-ка я отдохну. Тут редкий случай. Действительно утомит, потому что вот я все время спрашиваю, говорю, они утомляют вот эти все перелеты, разница во времени, там разные условия, там, ну, как-то недосып, там, не еще там чего-то нету.
0: Ну, это всегда все утомляет в любом случае, тем более, когда города стоят там 4 подряд, и каждую неделю, там, 4 недели по 4 города в неделю, переезды, перелеты.
1: Вот я и говорю, будьте честны, да. Они все такие молодятся. Да нет, это заряд энергии. Я говорю, ну, заряд энергии, может, в течение концерта.
0: В течение концерта 100%, а после концерта
1: да,
0: все.
1: В том-то и дело. И сейчас будешь отдыхать до осени?
0: До октября месяца где-то вот так.
1: Отлично.
0: Отпуск у нас. 2-3 месяца.
1: Какие планы? Как в академическом театре, хочу сказать, 56 дней.
0: Планы на самом деле грандиозные, но не в плане там отдохнуть куда-то съездить, а в плане строительства дома. Сейчас мы вот потихонечку, так скажем, начали осуществлять свою мечту.
2: Закладывать фундамент.
0: Взяли землю, 11 соточек себе в Подмосковье. Вот сейчас договорились со строительной компанией. И сейчас потихонечку вот начинаем стройку.
1: Ой, Антон, работать тебе не переработать на этот дом.
0: Это точно. Не погодая рук туда-сюда, обратно.
1: Потому что дом — это еще такое живое существо, которое постоянно дышит, двигается, и там постоянно что-то нужно подтыкать, подбивать.
0: 100%, конечно. В копеечку встанет, конечно, определенную.
1: Но таким образом, если так сам заленишься, то дом тебе будет стимулом, то есть бы сам не поехал, но вот этот наличник, он требует, чтобы я спел песню. Тогда он появится в моем доме.
0: Это требует, чтобы ехать обратно к людям, выступать, петь песни и сочинять новые и так далее. 100%.
1: И по судьбе, которая премьера была, она на самом деле в линейном эфире уже идет.
0: Пару недель, наверное, есть уже.
1: Да. А я говорю премьера, потому что в живом исполнении это впервые, да, в рамках. И Наговицына ты там прямо.
0: Ну да, напомнил тоже про него. И мы, кстати.
1: И Инку порадовал.
0: Ну да, надо, кстати, будет сказать по поводу.
1: Может, она и слышала, но если бы слышала, она бы тебе отписалась. Она на все такое же реагирует.
0: Я думаю, Инночке бы передал еще огромный привет и Женьке, дочке Серегине.
1: Да.
0: Так что огромный привет в Пермь уходит от Марракеша. Прямо со студии радио «Шансон».
1: А мы едем дальше знакомой тропой. Не едем, а топаем.
0: Поехали. Живая

0: Маракеш в живой стране. Если вы только что присоединились, слушайте нас, смотрите. Всем доброго вечера. Шикарная песня.
1: Добрый вечерочек. Такая, как сказать-то, налегке, душевная, спокойная.
2: Я бы сказала, атмосфера.
0: Она атмосферная. Да, да, да. Нет, она какая-то, она колдует, она что-то такое завораживает. Как мороз по стеклу, как мороз по стеклу.
1: Пару лет песенки была хитом в свое время, вот, когда вы только выпустили.
0: Суперенная просто. Это ты написал или нет?
1: Полностью все моя работа, да.
0: Вообще супер. А какое процентное соотношение, когда ты пишешь и пользуешься, например, авторством
2: других уважаемых людей?
1: Авторством, на самом деле, уважаемых людей, уважаемого человека используется только вот первый раз вообще. Остальное все сам всегда.
0: Да ты что?
1: Никогда в жизни не брал. Ну, ни у кого. Я не могу, кстати, вот, так скажем, у меня не особо получается почему-то петь песни, которые не я исполнил сам. Не могу их, может, не так
0: проживаю. Это часто встречается у людей, которые сами пишут. Вот кто не... кто автор-исполнитель, да. Если артист, то как-то можно себе его... Да, можешь на себя это как-то перевести, как-то там вжиться. А если человек сам пишет, то, конечно...
1: Да, сам написал, сам исполнил, и это будет намного понятнее, как бы, и душевнее, так скажем. И мне, и зрителям, я думаю, так же.
0: Но, тем не менее... Какая-то песня готовится не в твоем авторстве.
1: Тут вот на днях ко мне пару дней назад заезжал уважаемый человек Александр Белолебединский.
0: Да.
1: Подарил мне одну замечательную песенку. Точнее, не одну, три, но пока мы записали одну.
0: А, уже записали даже?
1: Записали, да. Кстати, вот сегодня будем вторую, наверное, писать. Вот, это очень известный автор. Уважаемый человек, который писал стихи для Миши Круга в свое время еще.
0: Ну, это большая удача.
1: Ну, да, я считаю, что честь исполнить такую хорошую песню.
0: Да, если ты ему, так скажем, приглянулся как исполнитель, это как-то радостно.
1: Да.
0: Ну, во всяком случае, дорогого стоит. Так, ну, мы возвращаемся к твоему же творчеству, правильно? «Ночка темная».
1: «Ночка темная», поем следующую песенку.
0: Да.
1: Давайте сделаем, поехали.

0: Марракеш, Антон Марракеш сегодня в живой струне. Всем добрый вечер, кто только что к нам присоединился. А мне вот, я вот слышу, вот вроде бы такое, пацанские песни, да? Но мне почему-то кажется, я никогда у тебя не была на сольном концерте, но мне почему-то кажется, я вижу одних дам у тебя на концерте.
1: 90% дам вообще.
0: Обалдеть. Вот с чем ты это связываешь?
1: Я не знаю, может быть, им нравится какой-то вот такой хулиганский напор какой-то определенный, какие-то словечки, уверенность в себе в песнях, может, вот это, знаете, чувствуется.
0: Знаете, у тебя удивительно, вот, ну, я понимаю, что сейчас мы тут две девицы-красавицы.
2: Да, я хотела сказать, еще, обаяние.
0: Еще немножечко людей за стеклом, так сказать, но все равно родийная, интимная ситуация, то есть такого зрительного зала нету, но все равно, когда сюда вот приходит как-то, ну, как на сцене, да, а тут ощущение, как будто мы пришли к нему в студию, он записывает песню, Антон, можно мы тут посидим немножечко, посмотрим, как у тебя тут
1: студийная обстановочка.
0: Да, как у тебя получается, то есть абсолютно такое ощущение, что тебе, мне кажется, ты на сцене так же себя ведешь, как-то вот, как будто бы вышел человек из народа, нет?
1: Ну, на сцене как-то мы вот прямо у нас, вот когда вот сидят люди уже, когда большое количество людей, работать вот максимально вот легко и просто почему-то. Uh-huh. И там все происходит чуть-чуть, возможно, по-другому, нежели чем, допустим, здесь в студии. Uh-huh. То есть там общение с аудиторией, они заводят,
0: интерактив
1: подпевают,
0: подходит.
1: Там они поют, я пою, там где-то потанцую, где-то там что-то подвигался, где-то гитарку в руки взял, аккордеончик, там еще что-то.
0: А у тебя то залы есть... в основном вот не такие, когда вот рампа, здесь зрители, там, то есть это, наверное, ресторан или клуб?
1: Ну,
0: или
1: либо что-то... хороший ресторан, либо клуб ночной, то есть вот такого формата.
0: Чтобы можно было руку протянуть, так сказать,
1: ну,
0: и
1: да,
0: чтобы кто-то подпел, потому что в таком, в концертном зале это довольно сложно сделать.
1: Ну, они достаточно близко стоят, да, но то есть, то всякого, допустим, ДК, ну, не выступали ни разу, как бы, ну, не практикуем. Чисто клубы, рестораны, да, чтобы люди вот так стоят перед нами. По бокам два охранника, допустим. Uh-huh. Передо мной люди, и все, они вместе со мной поют и заряжают энергией своей.
0: Я как... А мне кажется, что это...

0: Тот жанр, в котором вот ты в том числе работаешь, ну и мы тоже, естественно, в нем работаем, но он и подразумевает вот это вот какие-то большие, такие торжественные, с большими люстрами залы. Мне кажется, немножечко
1: странновато.
0: Да, все это должно быть. Это же народный такой жанр.
2: Неон, дым. Хорошая музыка, низкий сап, там, не знаю, люди танцуют, кайфуют. У меня же больше такой танцевальный шансон.
0: Да,
2: даже.
0: Да.
2: То есть у меня
0: я прямо вижу, женщины надели лучшее, крылышки, горох, вот это вот все. И
1: короткие мини-юбки.
0: Кожа.
1: Да, латекс.
2: Все наряжаются, короче, так налегке и танцуют, короче.
0: А что-нибудь дарят тебе, ну, помимо цветов там?
2: Частенько, да, всякие картины дарят, кто-то нарды, кто-то цветы просто даже бывали, ну, заваливают.
0: А ты нормально относишься вот к подаркам от незнакомых людей?
2: Ну, на самом деле, я, если, допустим, подарок что-то там, какой-то такой, так скажем...
0: Кукла Вуду, например.
2: Нет, конечно, нет. Его точно не беру. Всякие браслеты не беру, всякие, вот ничего такого, да. Ну, какой-то, может
0: быть... Кольца, браслеты.
2: Не полностью, но что-то есть все-таки такое отторжение небольшое.
0: Ну, да.
2: Вот. Кому-то просто там подарят кто-то тортик, допустим. Но я не буду его, если вдруг там что-то там, не знаю.
0: Вот.
2: Тортик оставлю его на директора, пусть кушают.
0: Добрый какой.
2: Да, ну в хорошем смысле. Ну что, они сами говорят, давай мы съедим. Я говорю, ну берите, конечно.
0: Да.
2: Чтобы не оставить.
0: Ну да, все-таки напитки, еду как-то вот это...
2: Ну вот такое я из еды точно вообще никогда ничего не беру. Максимум вот одну картину взял, вот я помню, где там семья вся у меня была. Красиво очень нарисована, но видно, девчонка душевная старалась. Mm-hmm. Ну, человека видно так по глазам примерно, да. И все, я ее забрал домой, как бы повесили себе, нормально все. Ничего.
0: А то вот я помню, один-то вот не отказался выпить-то с другим. Моцарт его, по-моему, звали, да? Проблемка была, понимаешь, потом. Маленькая проблемка. А думал друг, понимаешь? А думал учитель друг.
2: Доверяй, но проверяй, короче, да?
0: Да. Заноза?
2: Заноза, поехали.
0: Поехали.

Где же ты ходишь, красавица? Не стоит игра этих свеч. Ты все поймешь, жизнь наладится.

0: Марракеш в живой стране. Антон Марракеш.
1: Здесь.
0: Да, а расскажи, пожалуйста, есть ли какой-нибудь город в нашей удивительной огромной стране, где вот те 90% женщин наиболее активные хотят чаще всего тебя видеть у себя там на комбинате, например?
1: Чаще всего, так скажем, самые активные такие прямо погонятся, что ли? Они, в принципе, я вот не могу выделить один город, может, несколько каких-то, но в основном везде так. Но вот очень запомнился Екатеринбург, Чита.
0: Ну, Екатеринбург, это же, по-моему, твой родной город.
1: Да, моя родина, да, я оттуда родом, с Екатеринбурга.
0: Ты там национальный герой, то есть такой вот?
1: Ну, там меня прямо любят, на меня больше всего народу туда приходит. Угу. Там прям по 700 человек собирают, там по 600. Там,
0: так значит, все-таки большие залы есть там.
1: Ну, есть. Ну, вот в бары, там руки вверх такой есть бар, короче. Вот,
0: ну,
1: там,
0: он обычно везде есть,
1: да,
0: такой,
1: да,
0: бар.
1: Там просто они есть где-то поменьше, где-то побольше. Вот там именно из того формата, который побольше зал. Вот там нормально вмещаем, биточком забиваем и все. Челябинск также, это тоже, в принципе, там рядышком. Вот, ну, на родине прям очень хорошо, тепло встречают. Все песни поют, все знают. Все.
0: А где было, вот, например, тяжелее всего работать?
1: Тяжелее всего? Вот сейчас
0: может быть, просто по условиям. Может быть, там...
1: Если честно, в Москве.
2: Да? Я почему так и подумала. Публика у нас такая, привередливая.
1: В Москве, даже не то, что публика, а само отношение даже к артисту вот от, так скажем, начальников заведения основного там.
0: Но балованные здесь, да.
1: Ну, немножко такие они, пафосные какие-то, вот так, с негативом каким-то.
0: Слышали? Вы пафосные.
1: Надо проще быть, вот как люди вот в провинциях везде живут, простые люди, вот они встречают душевные все, и люди, и арт-директора все хорошие, а вот в Москве почему-то как-то вот тяжеловато
0: порой. А самая, кстати, непонятная публика, и это не только я, у меня папа там, светлая память, но он артист драматический большой, был тоже много, он везде объездил, и говорит, и не только он. Все говорят, что самое непонятное, хотя он ленинградец сам был.
2: В Петербурге.
0: Да, потому что они как бы сдержаны на эмоцию, и вот они сидят и слушают, и смотрят. И тебе непонятно, это провал или это успех. Это может быть понятно через 5 минут после того, как ты закончил концерт.
1: На нашем концерте в Питере, кстати, они наоборот, мы их раскачали все-таки. Они все плясали, танцевали. Поначалу, да, сидели все такие вот так.
0: Они очень такие, ну, сдержанные.
2: Шансон очень любит в Питере.
1: Там, походу, приезжих просто много на концерте было в Питере.
2: Понятно.
1: Заодно по городу погулять, да, на концерте.
0: А есть какое-то местечко, где ты не был, но хотел бы, и именно с концертом?
1: Ну, вот в Калининграде ни разу не был, там, говорят, красиво, а заодно как бы посмотреть город и выступить. И не был еще на Дальнем Востоке, ни разу не цепляли, вот тоже хотелось бы там и посмотреть обстановку, как они там живут, там, покушать свежие рыбки, не знаю, крабов и так далее.
0: Владивосток,
1: заодно
0: это просто...
1: приятное с полезным совместить.
0: Прелесть. Ах, летние ночи!
1: Еще как раз тематическая песенка под лето, поехали.

Антон Маракеш. И до чего ж мне показалось хорошо, здорово повезло тем, кто в настоящий момент за рулем, там едет куда-нибудь за город, а можете вообще по трассе куда-нибудь.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Супер. Ну вот надо же так. Вот что не песня, то хит. Да. Это невозможно. Да. У тебя есть что-нибудь не вообще не хитовое? Чтобы вот ты, например, написал песню, спел и полный провал.
1: И мы сказали,
0: и
1: ну,
0: ни
1: да,
0: одна тетенька не станцевала.
2: Да, по моему личному желанию такой ни одной песни не были. Вот пару песен есть, которые там настояли, надо выпустить, но которых я не хотел петь. Mm-hmm. Они как-то вот так и пошли. А вот которые я лично сам сажусь, все делаю, как бы вот они вот всегда как-то пользуются спросом. И на концертах танцуют все. Добавляю, слушаю, часто из машин слышу, даже по улице гуляю. То есть как-то вот такого в основном нету. Это очень минимальный процент такой.
0: Это очень здорово, это большое счастье. Ну что же, в этом месте я обычно прощаюсь. Я говорю тебе большое спасибо за настроение, Антон. Вообще желаю тебе начать удачно строительство. И главное, чтобы никто не помешал.
1: Главное, закончить главное построительство.
0: Но до октября-то точно не закончат. Но, во всяком случае, главное, чтобы как-то это самому не надоелось.
2: Спасибо за пожелание, Чубуя. Постараемся держать марку.
0: Да, я прощаюсь до следующей пятницы. Желаю всем хороших выходных. Ну и с тебя еще одна песня. Песня, которая... мы начали с премьеры, вот, то есть последняя песня. А сейчас одна из первых, а может даже и самая первая. Ну, кто постоянно слушает «Живую струну», помнит, наверное, тот эфир, когда приходил ты с апрелем.
2: Да.
0: С Максом.
2: С Максом были здесь, да?
0: Да. И эта песня, собственно, она у вас на двоих.
2: Да, мы тогда ее презентовали первый раз, но сейчас сделаю тогда ее сольно. Но Макс припевчик подпоет в любом случае, так что...
0: Ну, конечно, куда же мы без Макса? К тебе по морозу, всем пока, спасибо.

0: Хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
1: Третье место. Алексей Петрухин и Анна Семенович. «Раздели со мной лето».
2: Раз...

0: помнить ее.
1: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Радио «Шансон».

0: Музыки много. Шансон один.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
2: Всем оптимизма и бодрости духа. На волнах хорошего настроения вас приветствует Дима Казанцев. Музыка очень скоро вернется. Оставайтесь с нами.

А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе вспышки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги,

ошибся в словах, он рвал, стал высоко. А я все видел, я небу смотрел в глаза.

Друзья, копите на автомобиль. Оказывается, бэушные машины снова в цене. Уже второй месяц подряд. В прошедшем июне средняя машина с пробегом перевалила за 1 438 000 рублей. На 7 500 больше, чем в мае. А если сравнивать с прошлым летом, то переплата составит почти 26 тысяч. Эксперты автостата успокаивают. Паниковать рано, рост пока умеренный. Но учтите один нюанс. Эти данные взяты из объявлений. То есть это то, сколько просят продавцы, а не реальные суммы сделок. Так что адекватный торг никто не отменял.

От музыки к мотивации. Как идти к цели и не отвлекаться на издержки. Озвучу 5 способов, как этого достичь. Нужно сконцентрироваться на одной или двух значимых задачах. Записывать прогресс по каждой из целей. Действовать в соответствии с намеченным планом. Найти причины, по которым мы преследуем те или иные цели. И помнить о мотивах, толкающих нас к достижению поставленных задач. Всем желаю успехов под хиты на любимой волне.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Кое-что интересное загуглил. Что нравится людям в отношениях? Сначала про девушек. Их привлекает высокий рост, атлетическое телосложение, опрятность, приятный запах, уверенность, надежность, честность, эмпатия, уважение и чувство юмора. Ну а мужчины, в свою очередь, обожают ощущать себя нужными, важными и желанными. В отношениях с женщинами они любят надежность, честность, близость и всестороннюю поддержку. Большинство ценит чувство юмора, возможность громко смеяться и шутить вместе со своей любимой. Все это сближает и укрепляет доверие.

музыка улетела, но обещала вернуться. Тем временем о комариках на воздушных шариках. Ученые создали ткань, которая отпугивает москитов. Материал пропитан эфирным маслом лаванды, а это природный репеллент против кусачих насекомых, как сообщают аргументы и факты. В своей разработке китайские специалисты черпали вдохновение от природы, от шелкопрядов. Те создают прочные и биоразлагаемые шелковые нити, главная компонента которых – фибраин шелка. Это белок, который позволяет создавать из себя структуры, удерживающие жидкость. Теперь, комары, держитесь!

Друзья, у вас бывало такое? Приходишь на новую работу, а там все совсем не так, как обещали на собеседовании. Оказывается, мы в этом не одиноки. Почти две трети россиян хотя бы раз увольнялись с новой работы в первые полгода. По данным исследования, на которое ссылается Коммерсант, главная причина разочарования – обещания работодателя, которые разбиваются о реальность. Вместо ожидаемой зарплаты тебя могут ждать повышенная нагрузка, постоянные переработки и совершенно неожиданный круг обязанностей. И самый яркий факт. Каждый десятый принимает решение уйти уже в свой самый первый рабочий день. Так что, если вам вдруг предложат работу мечты, не постесняйтесь заранее узнать все детали и условия, чтобы не было неприятных сюрпризов. Берегите свои нервы, а мы продолжаем наш эфир.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка на паузе, мысли вслух на плей. Помните, что есть только два дня в году, когда вы не можете ничего сделать. Один из них называется «вчера», а другой – «завтра». Поэтому все в наших руках. Здесь и сейчас. Берегите время.

Есть мнение, что нельзя ждать от человека того, что ему не свойственно. Мы же не выжимаем лимон, чтобы получить томатный сок. Ну а если серьезно, то в этой жизни нужно в первую очередь ждать чего-то от себя.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Уважаемые слушатели, а вы сейчас за рулем или на велосипеде? Спрашиваю не просто так. Оказывается, россияне массово меняют свои автомобили на велосипеды и самокаты. По данным газеты.ру, каждый третий водитель решил реже видеться со своей машиной, а почти каждый пятый вообще забил на автомобиль в повседневной жизни. И причины тут более чем жизненные. Вечные пробки, дорогое обслуживание, проблемы с топливом и куча потерянного времени. Так что народ выбирает свободу и ветер в лицо. Велосипеды, электросамокаты, электровелосипеды. Все это сейчас просто разрывает рынок. Только вдумайтесь, в середине июня продажи великов взлетели сразу на 141% по сравнению с началом месяца. На календаре июль. Настроение летнее, так что, может, и нам пора доставать свой транспорт из кладовки или заглянуть в магазин. Экономия, движ и никакой духоты в пробках. А на чем сегодня передвигаетесь вы? Пусть вопрос повиснет в воздухе под хиты на любимой волне.
2: Эх, судьба, ты судьба, северные ветры. Много песен о тебе под гитару спета. А колеса, эх, колеса, километры крутят. Сколько раз моя судьба

кружится голова. Душу пленили криками, кружится голова. И нельзя зачеркнуть все, что было в прошлом.

0: кружится голова.
1: Интересно, можно ли весело грустить? Но мы же шутим, когда все переворачивается с ног на голову. Или, например, здравый смысл летит в тартарары. Это как его там называют? Сюрреализм.

Музыка скоро вернется. А пока вот о чем. Говорят, полезно вести дневник. И зачетную книжку тоже. Каждый норовит поставить себе оценку. Или ты рассказываешь страницам блокнота о своих переживаниях и пережевываниях. Найдите время, чтобы написать пару строк и немного отвлечься под музыку на любимой волне.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Друзья, слушайте внимательно. Если мечтаете о собственном электромобиле или гибриде, государство может урезать скидку на их покупку. Сейчас Минпромторг вместе с автопроизводителями обсуждает снижение этой льготы с 35 до 10%. Прежнюю выгодную скидку, скорее всего, сохранят только для машин с высокой локализацией. Проще говоря, для тех, что собирают почти полностью из отечественных комплектующих. Все остальные модели электрокаров и гибридов, которые производят в стране, смогут участвовать в программе только на базовых условиях. Так что, если вы откладывали покупку на потом, возможно, сейчас самый момент поторопиться. Оставайтесь с нами и будьте в курсе самых интересных новостей. И музыка через мгновение вернется в эфир.

когда я говорю, что это не шутки, в моем окружении отмечают. Только не говори, что мы встретились в маршрутке. Всем желаю нескучных надвигающихся выходных.

0: Всем спасибо за компанию. Время пролетело, но оставило в душе множество прекрасных воспоминаний. С вами был Дима Казанцев. До скорого. Чао-какао.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.

0: реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Привстань, дай взгляну в твои глаза. Холодно, что ж так холодно? А теперь прощай, моя слабость, как слеза. Мне станет дорого, ох, как дорого. Ох уж эти локоны, эти водопады. Тянут твои омуты, сладкие засады. С тобой бесполезно, сколько ни корми. Между нами бездна купленной любви. А между нами море, море.

тонут наши паруса. Да. Одевайся, не томи, мне с изменой этой жить.

расстанемся с тобой навсегда. Нас затянут суетой города, только изредка всплакнут две души. Как же

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте Радио Шансон и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: как сказать?
1: Слушай, может завтра, может начать?
0: Нет, все, прощай.
2: Золоткой упала с неба звезда.
1: Что, не загадала?
0: Нет.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ-10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Вопросы, волнующие автолюбителей. Факты, полезные для автовладельцев. Темы, интересные каждому в программе «Вечерний заезд». Тест-драйвы, звездные гости и последние новости автомобильного рынка в прямом эфире. «Вечерний заезд». Каждый понедельник в 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

чтоб не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте, мой финиш — горизонт, а лента — край земли. Я должен первым быть на горизонте. Условия пари одобрили не все, и руки разбивали неохотно. Условие таково, чтоб...

проводам. Но то и дело тень перед мотором, то черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут, догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег с ухмылкой пресекут и где через дорогу трос натянут.

0: Радио Шансон.
1: Когда любви окажется, что нет, и это станет ясно с полувзгляда, уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

Иди, не помня зла, во имя той любви, которая была. Легко ли мне сказать?

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

0: чем жизнь.
1: Ах, эта жизнь, как книга с полки, в которой вырваны всегда

тебя, но лаская твои плечи говори, только ты мне путеводная звезда. А ночами много думал и курил,

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: шансон.
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: Темная ночка на радио Шансон.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

потому что где-то во вселенной

сайбермаме по видеосвязи. Привет, ну как вы там, нормально? Мы скоро заскочим. Отцу привет передавай, скажи, что мчим по трассе. Эх, настроение хорошее.

0: этих пор за все в ответе сам. Тот, кто жжет тебя влюбленным взглядом, с этих пор за все в ответе сам.
1: «Темная ночка» только на радио «Шансон».

нуждаемся в отдыхе. Что это нехорошее в воздухе? Взяли Жигулевского и Дубняка, третьим пригласили и

теперь на шарики, в кость и в скотч, шиворот на выворот, на пикрень. И что мы с вами думаем? День? Ночь. А что мы с вами думаем? Ночь? День. И рубают финики, лопари, а в Сахаре снега не в проворот. Это гады физики на пари раскрутили шарик.

неделю я хожу больной, пятую неделю я не сплю с женой. Тоже и напарник мой плачется, дескать, он отравленный начисто. И лечусь столичную, личная, чтобы мне с ума не стронуться. Истопник сказал, что столичная очень хороша, остронция.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 98 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на

единственную мою. Однажды она шепнет, прижавшись к щеке моей: мне хочется жить с тобой, и еще мне нравится быть твоей. Мне нравится быть твоей. Все-таки найду, пусть и обойду белый свет,

время, а просто нет другой на земле такой, как она. И вот на краю зимы, когда ты устанешь ждать, когда друг без друга мы не сможем уже дышать, нам ангел шепнет: пора, и ходики заведет. И раз уж вся жизнь игра, нас случай с тобой сведет, и весь этот мир большой достанется нам двоим. Мне хочется жить с тобой, мне нравится быть твоим, мне нравится быть твоим. И все-таки найду, пусть и обойду белый свет,

просто нет другой на земле такой, как она. Про мечту мою знаю главную из примет, а просто нет другой на земле такой, как она.

Хмурый вечер скулит за окошком, вьюга бродит всю ночь у дверей. Грусть-тоска, словно дикая кошка, на груди притаилась моей. В голове

помолись за грехи мои Богу, попроси в нашем горе помочь, разыскать между нами дорогу сквозь туман, сквозь пургу и сквозь всю ночь. Ты приди из далекого края.

сделай так, что я вновь стал ребенком. Называй меня снова таким черномазым, капризным котенком, своим сыном и счастьем своим.

Я в душе тем же сыном остался. Слышишь, мама, откликнись скорей. Хмурый ветер скулит за окошком, вьюга бродит всю ночь.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

твоей беде себя виню. Поверь, я клятву не нарушу, я просто медленно люблю. Я жизнь свою на две делю, я просто медленно люблю.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело все дому пацану, тяжело все дому пацану описать 100 лет в одной поэме.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Тихо тучи проплывают, в Нью-Йорке вечер наступает, как всегда.

твои еврейчики избавят быстро вас от скуки и тоски. А по Бродвею ходят люди ротозеи, они, как правило, при шляпе и в пенсне, наклончик в сторону, карманчик в спор.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

луча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли.

0: Радио «Шансон».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: Темная ночка на радио «Шансон».
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.